0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
13: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Это новое радио.

0: Радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом.
2: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
3: Ближе, ближе.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки.

0: 0800-023-515.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

0: вкусные у тебя яблоки, но червивые.
1: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
0: Ха, ну ты сравнил.
1: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
0: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это новое радио.
5: Новое радио.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты думал, все понарошку.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
6: Дома сданы.

0: самый класс.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел.
7: Не входит.
8: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
12: Красноярский рабочий 150К. Новое.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.
15: Новое радио.

0: твоем днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Кеша вместо детской
4: мелодии. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: Утро по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
5: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
6: 12+.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ленд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис-продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
10: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
11: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
12: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
15: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое. Это мы.
18: Всем привет, это Джакалин.
19: С вами Полина Гагарина.
20: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
21: Это Эльвира Тен.
22: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
23: Всем привет, это группа «А-студио».
24: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
25: Это Ханна.
26: С вами Джиган.
27: Всем привет от группы «Пицца».
28: Слушай, новое радио.
29: Привет всем, это Сергей Лазарев.
30: С вами Мария Краймбрей.
31: С вами Тима Белорусских.
32: С вами Лена Темникова.
33: Мы группа «Би-2».
34: Новое.
35: С тобой Даня Нилетто.
36: Это «Звонки».
37: Всем привет, это Мэри Гуд.
38: Мегалибри и Мави.
39: Меня зовут Ёлка.
40: С вами Джонни.
41: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
42: Новое радио. Присоединяйся погромче.
43: Newradio.ru.
44: На новом.
45: By India, Хчо и Мод. Шаде.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс

0: Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 500 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне Дядьково Дизайн авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, это Зиверт.
8: Всем салют, это PLC.
9: Это Диджи Смэш.
10: Это Настя Кудри.
11: Это Саня СТ.
12: Это Эльвира Т.
13: Всем привет, с вами Айова.
14: С вами Леша Свит.
15: С вами Лена Темникова.
16: Всем привет, с вами Хамалиновый.
17: С вами Клава Кока.
18: С вами Гаязов Бразер.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Зачем? Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, с семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
2: Красноярский рабочий 150К.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое это мы.
6: Всем привет, с вами Хама Алиенова Ис.
7: С вами Анет Сайз.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонкий.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня Эстэ.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте,

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Эх, забыл эту поставить предупреждалку про то, что шоу не нужно слушать никому, потому что оно полно идиотизма. Ну ладно, вы это и так знаете, что уж на лишний раз напоминать. На этом и едем, на этом топливе мы уже и 4 года кое-как ковыляем вместе с вашей помощью. Привет, ребята. Что, 11 июня уже, четверг? Что с этой информацией, как обычно, никто не знает. Что делать? А, ну как, что, выходные, все дела, сейчас будем это обсуждать. 500 лет. Ну и хорошо, приятно обсуждать. Лет, я надеюсь, в вашем городе тоже все четко. Вот, вы тоже помыли тачку, как и я вчера, а сегодня обещаю дождь. Все нормально, все под контролем. И, по-моему, сегодня еще и на лайте никого не будет в гостях, поэтому дурки будут чуть побольше. Все. Дима Билан, пообещай. Мэри Гузанова, диджей Смэш, ветер. Но даже и не знаю, что и выбрать. Тут прямо все такое. Из этого всего я выберу Лурика. Поехали.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Да. Я вот все силы оставляю в первом выходе. Когда ты приходишь, я уже не знаю, о чем говорить. Да.
2: Ну там,
1: поэтому,
2: короче,
1: давай, перетягивай одеяло.
2: А оно же там уже и особо смотри, сегодня вообще-то последний рабочий день.
1: Да, серьезно. Думаешь, я об этом не сказал в первом выходе?
2: Да.
1: Приходит он тут, рассказывает.
2: А про погоду было что-нибудь?
1: Да, естественно.
2: А что, короткая неделя, три дня, потом отдыхать.
1: Да, что еще гостей не будет. Я всю мякотку
2: выдал. Все сказал
1: уже, да, конечно, все базовые штуки.
2: Я помню, как мы в Липецке смешно с этим произошло. Нам говорили там время потянуть, а там организатор, который нас позвал, он еще и ведущий сам тоже. Ну и вот. И он тоже иногда на сцену выходил. Ну, классный парень, в общем, такой, на нашем вайбе. И это, мы с Кириллом тянем время, уже все базовые вещи прогнали, уже ничего не осталось, как бы ничего говорить. И он такой, короче, выходит тоже. Вот профессиональный ведущий. Вот у него всегда что-нибудь в загашнике есть.
1: Какие базовые вещи, это вот всегда стандартно. Значит, мальчики, девочки, ну, покричали.
2: Да. Выйти в зал поговорить с теми, кто пришел.
1: Кто с какого района, грубо говоря, ну, кто из какого города в данном случае. И у меня есть трюк, который я украл у одного коллеги в Липецке лет 20 назад. Кто пришел со своей женой, поднимите руку. А, все
2: за пришел.
1: Кто пришел, поднимите руку, кто пришел с женой. Ага. Все поднимают руку. А теперь кто пришел со своей женой.
2: Да. Ну и обязательно в зал пойти поговорить. И все вот это вот уже прогнали, но надо было еще потянуть время.
1: А мы скажем, кого мы ждали и кто не выходил 30 минут на сцену.
2: Да ну не 30 минут, там просто...
1: 20 минимум, 20. Ну, может быть. 20, я
2: тебе клянусь. Ну там команда какая у человека
1: вообще
2: нужно
1: не,
2: было.
1: Не спеша, ничего, никто не спеша, никуда не спешит.
2: Не спеша, не шаша, черемша.
1: Ну я не буду говорить, ладно.
2: Да ладно, ну нет, ну короче, вот так это и вышло.
1: Бесите.
2: И он выходит на сцену, и он какую-то такую телегу смешную прогнал, вот которая, знаешь, это, осталась вишенка, он говорит... Я вначале спрашивал, был ли Липецк сегодня, но Липецк вначале, типа, было не так много, а сейчас, скажите, Липецк есть здесь? И все там, то есть он все равно какую-то штуку он все равно оставил.
1: Да, говорит, а про мальчиков и девочек, за мальчиков и девочек кричали уже? Да-да, было. Да-да-да, тогда не знаю, да. Вот это вот еще последнее. И все равно не помогло.
2: Не помогло.
1: И пришлось еще что-то тянуть. Так что если ведущие глупо себя ведут на сцене очень долго, это
2: да, знаете, что это не ведущие тупые.
1: Это просто вальяжные музыканты, звукачи, артиста, потому что все должны подождать, они выйдут. Причем при том, что утром был чек.
2: Чек был, и которые еще решили, значит, не сразу перестановку техники вот этой делать, там, перенастройку, после прошлого артиста, а чуть-чуть, вот минут через 5-10 начиная.
1: Да.
2: И вот если вы видите, что ведущий прям начал максимально тупить жестко, то это значит, что он тянет время, и все приколы он уже использовал.

0: традиционно переделал эту песню в стиле прикола про поле чудес. Ты скорей барабан вращай, подари мне из своего села чай. На слово ты называй и приз ты выигрывай. Смешно?
1: Ну, вообще, ты знаешь, это буквально, ну, прям...
0: Ну, это золото, да?
1: Это, да, это когда копался-копался и нашел,
0: ну,
1: наконец,
0: это вот родилось, себя. Знаешь, ну, вот ага. В таком традиционном...
1: Это прям, да, так это
0: режиме,
1: же
0: прям еще... Режиме, да, то есть сейчас.
1: Это сильно ценность добавляет, что вот ты прям сейчас это сделал.
0: Простите, да. Простите, пожалуйста.
1: Дайте про поле чудес.
0: Про поле чудес. Вот, знаешь, вот...
1: Как раз завтра, тоже, завтра же пятница.
0: Мозг работает. Да. Завтра, кстати, да, поле вообще чудес. Ребята, совпало. Все смотрим, подарят вообще, ли да. Леониду Аркадьевичу шахматы в этот раз или нет. Ну, опять, конечно, конечно. Захотелось послушать классику какую-то. Что-то вот, хорошая песня.
1: Да.
0: 56-летней давности.
1: Ну, это... Какая разница? У хороших песен нет срока года.

0: Один плюс один.
1: Дело такое, короче, купил себе студийные мониторы домой. Ну, такие, типа, не супер крутые, но, тем не менее, все равно студийные мониторы. И наваливают они, конечно, извините меня. Но проблема в том, что, я в жизни слишком вежливый. Это я на радио, в интернете, вот этот вот человек, которого вы слышите и видите. А в жизни-то я...
2: Терпила,
1: да. И поэтому я просто-напросто, не могу ими пользоваться.
2: Почему? Ничего не понял.
1: Ну, громко слишком, они наваливают. Да, я не хочу
2: потревожить. Боишься навалить лишнего.
1: Да, я вот их, знаешь, я вот как это у меня происходит. Я такой, типа, вот я их там установлю, их еще и по Bluetooth можно там законнектить. Я вот так вот включу, вот так вот, и такой, и сразу обратно тихо.
2: Что это такое?
1: Типа, я радуюсь, как они долбят. Потом я такой там включу, там потом, нифига себе, как играют, и обратно сразу же.
2: А что, прям слышимость, да?
1: Ну, как слышимость?
2: Понятно, если навалить, то слышимость будет...
1: Конечно, ты где угодно, там, через любые стены. А так-то, конечно, слышимость есть. Ну, тем более вечером все звуки, знаешь, усиливаются. Особенно звуки, те, которые люди под окнами на тачках ездят на своих, блин. Я вообще не знаю, но это что за уродом надо быть, чтобы там в 12 в час ночи ехать под окнами, и когда у тебя музыка еще валит, мало того, что у тебя этот твой, блин, глушитель пердит.
2: Прямоток, конечно. Че ж, я зря его ставил, что ли? Ты
1: еще
2: че?
1: И музыка наваливает. Так еще и ладно бы музыка какая-то была хотя бы более-менее. Они такое дерьмо слушают. Просто, которое нормальный человек даже тихонечко включать не будет. А они включают это на полную, чтобы доказать, что типа я крутой. Вот еду, смотрите, какая у меня крутая музыка. Не крутая, ты в 99% того, что там полная играет какая-то вообще невозможная музыка, которая не должна даже существовать в целом. А они наваливают, ого, я крутой, еду в час ночи по спальному району, по двору. Ты лох, ты не крутой в этот момент, ты лошара, реально. Тебя никто не уважает в этот момент. Я не знаю, может быть, там твои полтора друга, но все остальные люди не считают тебя крутым.
2: Может быть, твой парень.
1: Я попытался просто избежать этого, потому что...
2: То есть ты девушка,
1: запрещен,
2: конечно,
1: да,
2: за рулем. Да.
1: Короче, я вообще не понимаю, чем надо руководствоваться, чтобы вот так вот делать.
2: Какие песни, каких артистов вот ты слышишь? Назови топ-3 вот этого так называемого дерьма, как выразился.
1: Ты чего? Я такого не говорил.
2: Мне кажется, сказал.
1: Нет.
2: Кто там играет?
1: Сотри.
2: Куда?
1: Сотри его из мемори. Я просто...
2: Бросил тень на Викторию
1: Дайнет. Нет, это я сейчас твою шутку отбил. А-а-а. Да нет, я, конечно, не буду называть никаких артистов, потому что я не знаю этих артистов. Это какая-то максимально нишевая музыка, знаешь, вот из плейлиста, который вот ты добавлял себе в 2007 в этот, как его, в свои аудиозаписи ВКонтакте, вот это вот, знаешь, и вот эти вот видео, которые называются «Парень круто зачитал рэп в тачке», и вот из такого что-то вот.
2: А если бы что-то хорошее громко играло в 23:59 под окном, тебе было бы легче от этого?
1: Ты знаешь, мне было бы...
2: Kanye West, например.
1: Мне было бы приятнее просыпаться под Led Zeppelin, чем вот под вот это вот.
2: Как будто бы Stairway to Heaven редко играет из тачек, у которых открыты окна ночью.
1: Ну, конечно. Потому что как можно под это гонзать? Типа, ты едешь на своей вот этой тачке, ты, во-первых, тачка с пробитым глушителем, во-вторых, ты тоже. И ты едешь, и у тебя там... и у тебя... как-то под нее не гонзается. Нет, это я не знаю. Я не знаю просто, это жесть какая-то. Но это надо просто... я сказал уже все.
2: Все сказал?
1: Тоже не добавить.
2: Все, да. На паузу уходим.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, трёп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Выходное. Обожаю все выходное.
4: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: «Стронго» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в Северном. Открой для себя «Стронго».
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна. Свет. Пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
15: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
17: Лето. Жара. Переполненные пляжи. Грязные водоемы. Комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Что произошло-то хоть вчера, еще кроме мониторов? Ты когда дома находишься, всегда целая россыпь событий, да. Какие-то движухи, что-то какие-то там разные ситуации.
2: Да. Поэтому... Смотри, есть две путаны. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начать?
1: Какой сложный вопрос. В 7 утра.
2: Да нет, короче, новости есть две. Одна хорошая, вторая плохая.
1: Я всегда за то, чтобы сначала плохо, а потом... Это как вот в новостях по телеку. Все там, что-то mm-hmm. там все. А в конце, оп, в зоопарке родились панды новые. И да. ты такой, блин, какой хороший день, все здорово. И...
2: Но я все-таки начну с хорошей.
1: Ну ладно.
2: Ну, хорошая новость, конечно, то, что сегодня последний рабочий день на этой неделе. Ну, это
3: какая
2: основная.
3: Же плохая-то?
2: Это основная хорошая новость, что лучше уже не перебить. А плохая новость, сегодня уже типа как бы пятница.
1: Так.
2: Соответственно, рубрика «Пятничные анекдоты» так. должна быть. Но, они кончились.
1: Вообще в мире кончились?
2: Да.
1: Смешные? Угу. Или вообще все?
2: Ну, смешные.
1: Смешные. Ну, ничего страшного. Естественным образом рубрика аннигилировалась.
2: Немножечко начинает изживать себя. Я вчера не просто по своим всем даже, но я могу, конечно, по второму кругу начинать прогонять, тем более вы уже там забыли, наверное, какие я анекдоты рассказывал, какие нет. Вчера я уже в своих источниках посмотрел все выложенные анекдоты за последние там 2 недели. Мало того, уже обратился даже к новым источникам. Там вообще ничего смешного нету. И поэтому вот я худо-бедно как-то там 1-2 анекдота наскреб, но это... Ну, даже стыдно это будет озвучивать, поэтому...
1: Ну,
2: я попытаюсь, конечно, за оставшиеся 30 минут мне выданные что-то хотя бы на скрипсти, но пока что обстоит дела так, то, что все плохо.
1: Ну, ты не кори себя, ничего страшного. Ну, если закончились смешные, черт
2: смешные поделать. Закончились, поэтому в какой-то момент, я думаю, по второму кругу просто начну прогонять.
1: Снизу, да, брать снизу. Есть, конечно, соблазн спросить вас, дорогие друзья, какой-то самый смешной анекдот в жизни вы слышали, но это путь
2: там,
1: никуда.
2: Там смешные нужны, во всем дело.
1: Мы это как будто бы уже проходили, не будем, простите.
2: Там просишь людей, говоришь, скиньте анекдот, они тебе скидывают какой-то анекдот, там даже одно слово нельзя вслух произносить в эфире.
1: Да, или такие.
2: Ага, или какие-то максимально не смешные, поэтому... Ну и, конечно, тут это вот пришлось в прошлом выходе максимально раздухариться по поводу того, что происходит под окнами сейчас. А почему это актуально? Потому что лето наступило, и ты так или иначе большую часть времени проводишь с открытым окном, и, соответственно, ты все слышишь. А ночью же звуки так сильно усиливаются вообще. Вот я на 4-м этаже живу, если кто-то у подъезда разговаривает, даже полушепотом все равно слышно, прикинь. Я не знаю, как так ночью звук распространяется.
1: Ну, давайте, дорогие друзья, вот после 23.00 просто все вместе
2: завалим
1: лица, и все.
2: И все.
1: Какой
2: будет
1: прекрасный мир вообще, практически стремящийся к идеальному.
2: Ну вот, кстати, тут полумера тоже присутствует, потому что я как-то рассказывал вам историю, что под окнами стоял чел, и он это, как его, общался там с другом со своим, видимо, на мотоцикле сидел, и он постоянно вот так поддавал, брум-бум-бум-бум, ну, видимо, может, чтобы
1: у него...
2: А
1: потом мотоцикл еще завел.
2: Да-да-да, чтобы у него двигатель не заглох, он поддавал все это время, ну, или просто выпендривался. И вот он подумал, и полумера тогда присутствовала, я не рассказал тогда историю, в том, что из двора он все-таки попытался на ногах выкатиться. Я думаю, а зачем ты тогда сейчас 15 минут газовал просто под подъездом, если ты в итоге из двора решил как-то дотолкаться вот так на ногах? Что это тогда было такое? Зачем ты просто, типа, хотел... Это знаешь, как когда... Павлин хочет самку впечатлить, он вот хвост распушивает. Ну и вообще в целом в животном мире это распространенная практика, когда там во время брачного периода ты там песенку какую-то там или что-то, чтобы впечатлить самку. А вот он с другом стоял со своим и поддавал постоянно, наводит на какие-то мысли.

0: Ну вот видишь, все-таки кто-то не удержался и прислал свои любимые анекдоты в наши соцсети. Да. Алло, это Баня? Нет, это его брат Володя.
1: Класс. А вот этот про папу Карла еще почитай.
0: Про папу Карла? Да. Так, так, так. Отломал,
1: тоже разнос.
0: Отломал папа Карла ногу Буратино и приделал колесо. И пошло-поехало.
1: Класс. Не, ну я вот обратился сейчас к нейросетям. Я вот попросил нейросеть придумать 7 анекдотов смешных с неожиданной концовкой. Вот.
0: Давай.
1: Как тебе такое?
0: А, уже?
1: А, ну давай один.
0: Нет, давай, давай.
1: Сидит рыбак на берегу, час сидит, два сидит, ничего не клюет. Вдруг из воды высовывается рыба и говорит: мужик, ты либо лови, либо фотографируй, мы уже третий день позируем.
0: Mm-hmm.
1: Вот такой mm-hmm. вот.
0: А он типа что, вместо удочки под аппаратом сидел или что?
1: Я не знаю, но вот еще вот такая. Сосед купил очень умную колонку.
0: Так.
1: Через неделю встречает его друг, ну как помогает, еще как. Музыку включает, нет, погоду, говорит, нет. А что делает? Жена теперь не спорит со мной.
0: Угу. Ясно, ясно.
1: Но я попрошу его, чтобы он еще смешнее придумал. Вот такое вот про врача. Пациент говорит: доктор, мне кажется, что я невидимка. Доктор листает бумаги и говорит: следующий.
0: Ну, это более-менее неплохое.
1: Ну,
0: доктор,
1: да.
0: Меня все у нас был доктор, меня все игнорирует. Следующий.
1: Следующий, да.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ. Движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: Что, несмотря на время каникул, на то, что дети, возможно, радио уже практически не слушают, они там, не знаю, там спят еще или что-то, мы продолжаем детскую минутку на новом радио. И вот Олег прислал песню, которая связана с разблокировкой накануне Роблокса.
1: Да.
0: Да-да-да, это большое событие для молодежи.
1: Разблокировали Роблокс, да, реально, говорят. Я даже зашел туда.
0: Вот, даже, Артем даже зашел, да я понятия не имею,
1: смотри,
0: что это такое.
1: Я вот, смотри, сейчас
0: да
1: зайду.
0: Не надо.
1: Смотри, я докажу, смотри.
0: Артем, я вчера пересматривал фильм, где находится Нафилет с Александром Панкратом Черным. Представляешь, насколько мне мультипохрену.
1: Кстати, это реально, это вот он абсолютно не врет. Мы с ним ехали в Липецк, когда на поезде. Я что-то сижу...
0: Сейчас спалит меня.
1: Я что-то сижу, там Минаева что-то смотрю, там ем какие-то, еду какую-то приносят. А я что-то так голову вправо поворачиваю, смотрю, Кирилл реально советские фильмы смотрит. Причем он смотрит не целиком, он смотрит чисто пока ест 5 минуточек, и потом выключает.
0: Ты что, не, я там все досмотрел.
1: Ты досмотрел в итоге?
0: Это был фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой.
1: Ты и что? Он реально сидел, смотрел советские фильмы. В любой непонятной ситуация. Роблокс работает.
0: Да Роблокс-то Роблокс. Не, я рад реально. Для тех, для кого это важно. И...
1: А ты бы поиграл там.
0: Да ладно, я... Че я буду уже отнимать место вот это вакантное у ребенка какого-нибудь.
1: Так-то да.
0: Дальше шансон про Роблокс будет. Уже знакомый нам исполнитель Илюша.
1: Да.
0: Споет

0: объясни вот мне, может быть, я как-то заинтересуюсь, вот в чем прикол? Вот понятно, для ребенка там все яркое, там что-то можно там поучаствовать, а вот для взрослого человека, вот Roblox, там в чем соль вообще, в чем сюжет?
1: Там нет сюжета.
0: Там нет сюжета. А что надо делать? Зашел в Roblox и что? И что?
1: Гамать.
0: И гамаешь. Угу. А Бравл Старс вот что, заходишь?
1: Бравл Старс — это вообще другое.
0: Другое, а там?
1: Там, ну, тоже гамать.
0: Там тоже.
1: Ну, смотри, Roblox — это типа не игра какая-то с сюжетом. Roblox — это, по сути, клиент, в котором там миллиард разных игр, которые делают как там профессиональные какие-то студии, так и просто любители. И вот вышел, допустим, какой-то там сериал или что-нибудь, и по нему сразу там появилось 100 игр в Roblox, которые там копируют все, что в этом сериале происходит. Там, условно говоря, был вот этот сериал, «Игра в кальмара», так, где испытания надо было проходить. Бам, сразу же в Роблоксе слепили игру «Игра в кальмара».
0: Это где квадратненькие, ребят?
1: Или да.
0: А Майнкрафт?
1: Нет, Майнкрафт — это другое. Майнкрафт — это где квадратные. Но в Роблоксе тоже квадратные.
0: Тоже квадратные.
1: Ну, в Роблоксе ты можешь, тем не менее, там покупать скиншки всякое, переодеваться.
0: А это Роблокс, когда я что-то проходил мимо телека, и сын моих друзей присутствовал на концерте группы «Кино».
1: Вполне возможно.
0: Концерт группы «Кино», где квадратный солист на сцене,
1: вполне
0: квадратные
1: возможно,
0: зрители.
1: Да.
0: И он просто там стоит, и все.
1: Скорее всего, это
0: вот
1: оно
0: это
1: и было.
0: Прикол.
1: Ну, и плюс какие-то мемы, они там все возрождаются. Ну, и, конечно, Роблокс, он очень четко сделан в плане того, что, блин, как объяснить? Ты заходишь в какую-то комнату, и ты бесплатный контент там получаешь, а потом тебе так или иначе, чтобы свой прогресс ускорить, тебе надо там задонатить, заплатить. И тебе вот уже хочется, то есть ты вот уже на этом крючке. Ну нету там, это в любой игре такое есть, это не только в Роблоксе. Но вот я вот как пока играл в Роблокс, мне довольно интересно было во всякие комнаты, где надо там, знаешь, там прыгать там через лавы, там всякое. Типа упал, там заново начал, вот такие вот.
0: Ну, понятно. Всего этого в фильме «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой нет,
1: конечно. А Бравл Старс — это типа скорее да, как MMORPG. Это что-то я бы сравнил, наверное, знаешь, даже с какой-то, может быть, Дотой или чем-то. Ну, по смыслу. То есть там 3 на 3 вроде бы, я не помню, или 5 на 5. Вроде бы там 3 на 3 тоже вид сверху, и команда на команду фигачится. И ты разных героев пикаешь, которые разное делают. Вот. А Майнкрафт — это вообще другое.
0: А вот в фильме «Весна на Заречной улице» там тоже много разных героев.
1: Понял. А скинчики там можно покупать?
0: Вот нет! Нельзя нет. там.
1: То есть нельзя, допустим, главного героя переодеть, как тебе
0: хочется? К сожалению,
1: хочется.
0: Нет. Вот почему дети не
1: а
0: любят.
1: А в Роблоксе можно.
0: А в Роблоксе можно. Теперь понимаю.
1: Конечно.
0: Почему так мало детей 7-летних смотрят фильм «Неподдающиеся».
1: Так, мне кажется, и взрослые не все смотрят.
0: Смотрите, вы смотрите. Ну, пожалуйста, вы же тоже смотрите.
1: «Неподдающиеся».
0: Да, да. Там Белов, там ты что, там тоже та же самая Надежда Румянцева, там Никулин, там ты что вообще?
1: Все понял.
0: Не заинтересовало. Там они вдвоем такие шалопаи, и к концу фильма они
1: Шалопаи!
0: Архаровцы.
1: Что?
0: Они перевоспитываются. Вначале они опаздывали на работу.
1: Они там в галантерею не ходят.
0: В бокалейный отдел ходили они, да.
1: Шалопаи!
0: Делопуты.
1: Офигеть просто. Ну ты
0: Да ты не пробовал. Ты попробуй посмотреть. Очень захватывающий
1: Но
0: сюжет.
1: Ну вот в Роблоксе зато можно вот создать игру по 1 плюс 1. И чисто на коленке. И будет там Кирилл Калинин бегать там, ладно, выполнять какие-нибудь задания.
0: А вот в фильме «Самое обаятельное и привлекательное», например. Тьфу, ладно, все.
1: И же смотрим. Калина, я с тобой написал. Олеся Александровна. Меня пугают иногда люди, которые имя отчество пишут в своих соцсетях.
0: Чтобы подчеркнуть статусность, да, уже некий опыт, значимость и прочее. Олеся Александровна, все. Вот, Руслан поставил огонечек, «Неподдающийся», да? Мол, топ. Смотрит, вот два человека из всей страны.
1: Ну все.
0: Нас трое, ребят.
1: Ну все,
0: вечером посмотрим вместе фильм.
1: Да-да-да, соберитесь где-нибудь. Вот это кинотеатр, как в американских фильмах, где на машине подъезжают. Вы там вдвоем будете. В целом на одной машине можете ехать.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов. Уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
11: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
12: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
13: Подробности 205-15-15. АО «СЖ «Арбан». Дома сданы.
14: Новое радио.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио, суперхиты, суперновинки на базе. Сегодня четверга, пятница, никаких анекдотов нет, если вы слушали эфир с самого начала, дело в том, что они, ну, физически кончились, поэтому сегодня мы попробуем выдавить что-то из этой рубрики, обратимся к нейросетям, разные промпты поотправляем, может быть, действительно
1: на что-нибудь... Да, можно, правда, нейросетевую рубрику сделать, вот,
0: хотя бы нейросетевые анекдоты. Да, такой спешл у нас как будто бы необычный.
1: Она же их не берет откуда-то из архивов, она их типа реально компилирует,
0: ну, да, пытается. Придумывает. Но тут главное промпт какой-то, мы сегодня сейчас вместе с вами составим его, но в следующем выходе, и надеюсь, что-нибудь хотя бы там смешное, ну, получится.
1: Все, вот. Договорились. Это вот минут через 6 примерно.
0: Да.
1: Ну, кайф, погнали.

0: 1 плюс 1.
1: Рубрика «Пятничные нейроанекдоты». Сейчас вместе с вами составим какой-нибудь промпт, чтобы вы поняли, насколько там в сфере анекдотов перекати поле. Вот я единственный анекдот, который за полтора часа выцегонил откуда-то. И то вам самим надо будет додумать концовку, я ее даже не могу.
2: Да. Итак, традиционная наша рубрика, которая выходит впервые. Сегодня
1: Подожди, стой. Мы еще не начинаем. Я вначале расскажу анекдот единственный, который я нашел за полтора часа, потом мы составим промпт и будем уже из нейросети. Вот единственный анекдот, который я нашел.
2: Сейчас
1: вот
2: усмешняющую подложку поставлю,
1: да,
2: одну секундочку.
1: Вот три парня собрались играть в римских императоров. Миша сказал: «Я буду Мишус». Леша сказал: «Я буду Лешус».
2: Так, готовимся.
1: А вот что сказала Ваня? Ты знал этот анекдот?
2: Нет, но там вначале понятно, к чему вообще все катится.
1: Уже сразу понятно.
2: Сейчас мы проржемся, подожди.
1: Подождите, так, вот. Создаю промпт для нейросети. Представь, что ты умственно отсталый комик, и тебе нужно придумать, ну давайте 7, да, 7 максимально тупых и не смешных анекдотов, чтобы когда я их расскажу в компании, все подумали, что я идиот.
2: Ждем.
1: Все, погнали, да. Ну вот такое. О, ну вот нормально.
2: Ну пошла жара, поехали.
1: Да. Ну они коротенькие все. Смотри, вот про хлеб. Почему хлеб пошел в магазин? Потому что магазин был открыт.
2: Подожди,
1: ты все заруинил.
2: Настолько смешно, я аж мимо кнопки промахнулся.
1: Давай это тогда без отбивки, давай со следующего.
2: Давай.
1: Про стул. Сидят два стула, один говорит: «Я стул». Второй отвечает: «Ничего себе совпадение». Ну, это, кстати, нормальный был.
2: Так, давай
1: про
2: дальше.
1: Про яблоко есть. Ну, они все короткие, так что руку держи там на кнопке. Что сказал человек, когда увидел яблоко?
2: Что?
1: О, я.

0: Недавно дети такие анекдоты придумали. Мам, я анекдот придумал, хочешь послушать?
1: Какие классные анекдоты. Идем дальше. Про рыбу.
0: Давай.
1: Плывет рыба по реке. Потом еще плывет. Потом приплыла. Конец.
2: А по темным улицам.
1: Вот такое вот. Идем дальше. Так, про холодильник. Открывает мужчина холодильник.
3: Ну там еда. Ну по темным улицам гуляет дождь.
1: Ты половину отгадал. Там еда. Закрывает холодильник, потому что все нормально. Ну,
0: что? Ладно, давай еще. Смешно, смешно.
1: Ну вот такое вот, про детектива. Детектив расследовал дело целый год. В конце выяснилось, что никакого дела не было. Он просто очень долго шел на работу.
0: Подожди, у меня кончились анекдоты, нужно еще. Давай. А может быть, безумственные отсталости? Просто придумай смешные анекдоты.
1: А там я уже пробовал, там не смешные прям.
0: Не получается.
1: Давай еще 7 анекдотов, но нужно еще смешнее. Все, давай, давай еще 7. Ну вот.
0: Что, поехали?
1: А, да, поехали. Про поезд.
0: Давай.
1: Едет поезд. Машинист говорит: следующая остановка, следующая. Пассажиры задумались. Это все.
0: А я прям вижу, он ждет, когда отбивку давать. А это концовка уже. Знаешь, это все равно смешнее, чем выступление некоторых стендаперов.
1: Ну да.
0: Которые замечали, замечали.
1: Да-да-да.
0: Это просто так тупо, что смешно. Вот в чем дело.
1: Вот про волка. Волк приходит в лес. А лес уже там. Волк такой: ого.
0: Ой, еще рано, да, подожди.
1: Волк приходит в лес. А лес уже там. И волк такой: ого.
0: Там можно было заканчивать на фразе: а лес уже там.
1: Ну
0: уже,
1: да.
0: Уже в стиле. Да.
1: Вот, бонусный. Тут нейросеть написала бонусный анекдот. Типа 7 и в конце бонусный. Почему водолаз падает назад из лодки?
0: Почему?
1: Потому что... Ну, ты только не отбивай, подожди. Почему водолаз падает назад из лодки? Потому что если упадет вперед, то окажется в лодке. А почему он водолаз? Потому что анекдот про водолаза, не отвлекайся. Так, подожди. Давай, мы про умственные отсталости попробовали. Нужно кто-то еще смешнее. А теперь представь, что ты... Ну вот кто смешной? Что ты...
0: Азамат Мусагалиев.
1: Ну...
0: Ладно, Луи Си Кей.
1: Ну, давай хотя бы... Давай Геннадий Ветров. Геннадий...
0: Настолько смешной.
1: Ну да, Геннадий давай. Ветров. И придумай еще 5 анекдотов, которые я могу рассказать своему бате, и он будет смеяться сильно. Будет смеяться прямо сильно. Все. 5 анекдотов. Про рыбалку. Я даже не буду заранее читать. Сразу же погнали. Батя говорит сыну: слушай, если на рыбалке ничего не поймаешь, не расстраивайся. А что тогда делать? Держи палку, делай вид, что борешься с гигантским сомом. Люди любят драму. Ну вот батя над такими смеются.
0: Батя, напишите, вы заржали?
1: Да он там, наверное, они вообще такие, прикинь,
0: он аж из толчка вышел.
1: Прикинь, драму реально любят. Про соседей.
0: Давай.
1: Наш сосед настоящий мастер на все руки. Правда? Что он умеет? Кричать на всех балконы и считать, что это полезный совет. Нет, давай вернемся к прошлым анекдотам. Ну, это давай на песню.
0: На песню, все, устал?
1: Да. Нет, ладно, давай бонусные анекдоты. Нужны бонусные. Так, представь, что ты вообще больной человек. Больной, я так и пишу, больной человек без мозгов. И тебе нужно придумать 5 анекдотов, которые вообще для тупых. Для тупых. Все, я отправляем, ладно. Думает.
0: Ну чё?
1: И что думает?
0: Что думает?
1: Так, это должно быть совсем без смысла, максимально тупо, чтобы люди понимали, что это катастрофически плохая шутка. А, ну вот такое. Да, они уже были такие, он просто прошлое переписал. Короче, ничего интересного. Ну вот про кота есть, допустим, хороший. Кот прыгнул на стол, а дальше? А дальше кот сидит.
3: Все, спасибо.
4: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлаждённое, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Даже 36...
4: Новое...

0: Podstar.ru.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун. Так, нужно придумать какую-то тему, но... Да. Давай для этого по праздникам пробежимся.
3: Да, я, кстати, тоже сейчас открыл эту вкладку, как ты узнал. Я думал, а почему бы вообще не обсудить праздники?
2: Давай. В юмористическом ключе или в обычном?
3: Давай попробуем в юмористическом, но что-то мне подсказывает, что не получится. Давай попробуем. Итак, сегодня день женского счастья.
2: День женского счастья. А, это, ну, получается, 8 марта сегодня, что ли?
3: Получается, да.
2: Подожди, женское счастье — это что?
3: Толщиной в запястье.
2: Это когда, во-первых, женское счастье? Это когда? Она, когда порошок всегда дома есть.
3: Я думаю, ты скажешь, дом полная чаша.
2: Не,
3: муж,
2: ну,
3: любимый,
2: когда,
3: ребенок там.
2: Когда, допустим, вот стиралка отжимает нормально. Потом, когда...
3: Когда плита чистая. Да?
2: Ну, когда чистая плита, да,
3: раз
2: обязательно.
3: Раз не счастье женское.
2: Потом, когда муж вот помог в пододеяльник, в пододеяло запихать.
3: Да, согласен.
2: Потом женское счастье — это когда? Ну, когда вот, когда... Допустим, вот муж ей сказал, что у нее там, что она выглядит нормально.
3: Да, или муж дал карточку свою, например.
2: Но и это
3: говорит,
2: уже...
3: купи все, что хочешь.
2: Это называется день рождения. Так, ладно, нас отменят. Идем дальше.
3: Ладно, Всемирный день ягуара сегодня.
2: А неукротимой страсти почему ты пропустил?
3: Что-то я пропустил, какая-то фигня это.
2: Всемирный день неукротимой страсти.
3: Неукротимой здрасти.
2: Ну, это вот искра буря безумия.
3: Надо смешно же прокомментировать.
2: Ну, вот если есть день неукротимой страсти, почему тогда нет день необобримой страсти?
3: Типа крот-бобр.
2: Ну, да.
3: Пойдет. Все, записываем туда.
2: Да.
3: Всемирный день ягуара.
2: А знаешь,
3: а Всемирный день блейзера когда?
2: Еще можно дожать, еще можно дожать.
3: А еще?
2: Конечно.
3: Черт, рано перешел. Давай.
2: Кто, знаешь, кто никогда не отмечает день неукротимой страсти?
3: Интересно, кто?
2: Ну, Барри Алибасов.
3: Ладно.
2: Ну, вот такая.
3: Ну, это что за хохмач здесь? Так, что дальше?
2: А если есть день неукротимой страсти? Если тогда день неукушимой страсти? Или неукносимой страсти? Ну, а вот, допустим, если бы это было бы в «Симпсонах», это был бы день неукротимой красти.
3: Да все уж.
2: Да все уже, ладно, да. Ну, Всемирный день ягуара, Кирилл уже пошутил, да.
3: Так, день Жака Ива Кусто.
2: Кстати,
3: не будем шутить над фамилией, это уже низко.
2: Да-да-да, не будем опускаться так глубоко. Ну, это глубокая шутка.
3: Не будем так погружаться сильно, да, в эту тему.
2: По поводу ягуара, кстати, есть анекдот. Я вчера его хотел почти сохранить, но не сохранил.
3: Всемирный день ягуара Креда.
2: Ягуара Креда. Ну, да. Ну, там, короче, я не помню, какой анекдот, но там суть в том, что была, короче, мужик говорит, вот, у меня, значит, новости хорошие, избавился от этой жены, наконец-то, купил ей, значит, тачку. Ну, и она, короче, это там разогналась, там не вписалась в поворот. Тачка в это, ну хотя бы это Мегера теперь тоже. Он говорит, ого, а какую ты тачку купил? Он говорит, ну вот, допустим, купи такую вот. Я не помню, это суть. Купи такую вот тачку. Он говорит, через неделю встречается, ну и что у тебя там? Да говорит, представляешь, она вот так же разогналась, поворот не вписалась, тачка в дребезге, жена осталась. Он говорит, ну попробуй тогда вот эту тачку. Через неделю встречается, он говорит, да та же самая ситуация. Говорит, купил я вот это Бентли, она 200, разогналась, опять в поворот. Вот не вписалась тачка в дребезги, а жена все равно осталась. Он говорит, ну попробуй тогда ягуар. Через неделю встречается. Он говорит, ну и как ягуар? Он говорит, ты знаешь, вообще нормально. Он ее прям в гараже сразу и...
3: Понятно. Так, пока потанцуем немножко и скоро тема дня.
2: Ой, сегодня день еще поиска новой звезды. Какие звезды, какие...

0: один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Ну что?
2: Тема дня есть.
1: Есть, все, есть, я уже не могу держать паузу.
2: Тема дня у нас в соцсетях. Кирилл, зачитайте, пожалуйста.
1: С большим удовольствием. Но, видимо, что-то посвящено женщинам сегодня.
2: Ну,
1: да?
2: А что, почему нет? Надо.
1: Судя как-то... по фразе «Привет, женщины» первой. «Привет, женщины». В какой ситуации можно это сказать? Когда в баню зашел?
2: Да, здравствуйте, девочки. Ну, «Привет, женщины», когда, допустим, приходишь в какую-то компанию.
1: В пенсионный фонд.
2: Или где, допустим, приходишь к своим друзьям, mm-hmm. вы собрались куда-то пойти на шашлыки, так. А они все кинули тебя и не пошли. И ты приходишь, говоришь, привет, женщины. Привет. Потому что поступили по-бабски.
1: Привет, женщины и мужчины. Ну что, сегодня вообще прекрасный день, такой хороший. А все почему? Потому что, ну, конечно, сегодня же четверг, пятница завтра. Уже никуда не надо. Можно спать, дрыхнуть, вообще сколько хочется. Но поговорим сегодня о важном. Сегодня день женского счастья. Так вот, что для вас это женское счастье? Ну, типа, если вы мужчина, напишите, что, по вашему мнению, это. А если вы женщина, напишите, что, по вашему мнению, это. Какие деньги, может, или там, ну, типа, деньги какие там. Погнали, короче. Вот такая вдумчивая тема, которую Артем формулировал 8 минут.
2: Да.
1: Может, деньги там, или деньги там, может, не знаю, если мужчина, напишите это. Если вы женщина, напишите, что это.
2: Ну, такая тема сегодня серьезная, конечно. Я бы даже сказал, постулатная. Есть о чем поговорить, есть о чем помечтать, подумать, поразмышлять, даже пофилософствовать, если хотите.
1: Вот
2: что
1: если,
2: для вас женское счастье?
1: Если бы ты был женщиной, ну, гипотетически, да. Родился бы вот с женщиной.
2: Да.
1: Женщиной-рэпером.
2: Да.
1: Бородатой.
2: Да-да-да.
1: Ты вот... Что вот? О чем мечтал в
2: ну,
1: жизни?
2: Ну, типа деньги какие-то.
1: Ну, деньги, как деньги.
2: Да, да. Какие-то mm-hmm. деньги. Ну, если вот я, допустим, родился бы женщиной-рэпером, так. Ну, во-первых, я бы не стал рэп читать, потому что, ну, женский рэп, это что ж тут.
1: Ты бы в стендап пошел.
2: Я бы, да, наверное, пошел в стендап, или пошел бы, допустим, поехал бы куда-нибудь, ну, типа, начал бы там, ну, короче, деньги, да, деньги какие-то.
1: Деньги, все понятно.
2: Все в деньги упирается.
1: Ну, вот напишите, вы,
2: девчонки. Нет, ну, вообще, конечно, это счастье, во-первых, женское, это чтобы, во-первых, близкие были, да, это семья, это чтобы детки, это чтобы детки и бабки за внучки.
1: И огромная кучища
2: видишь,
1: денег.
2: Опять бабки, мы все, да, равно, все равно к бабкам, да.
1: Понятно. Ну вот, сейчас на паузу уйдем, а вы уж,
2: а
1: пожалуйста,
2: вы напишите,
1: давайте,
2: да, женское счастье.
1: Там.
2: Ну только давайте без вот этого, вот был бы милый рядом, это вот, как вы любите говорить, шутки за 300,
1: да,
2: от слова
1: напишите,
2: совсем.
1: Да. Да, что для вас счастье и почему именно деньги?
2: Да,
1: вот,
2: и почему
1: объясните.
2: Именно деньги? Потому что на деньги можно все купить. Вот, Кирилл, сколько ты стоишь?
1: Я... А сколько у тебя есть?
2: 158 рублей. Ну, это две сосиски.
1: По рукам.
2: Ну, все.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
0: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

всегда. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перетниковская, дом 28, строение 4.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
9: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
11: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motors».
17: Радио. Один плюс один.
18: Калинин и Райтраун.
19: Сейчас, погоди, да. Разобрался тут в теме. Ну, меня тоже что-то сильно волнует. Тополиный пух, что-то сильно в этом году его дохрена почему-то. Очень-очень-очень. Думаю, почему вот именно тополя? Ну, почему тополя? Почитал статью, говорит, тополя это вот не липы, не березы, а тополя самые-самые.
20: Быстрорастущие.
19: Быстрорастущие, во-первых, неприхотливые. Написано, что просто сучок в землю втыкаешь, через 5 лет уже торчит. Уже торчит и растет спокойненько. Но самый прикол, что тополя...
20: Я так родился.
19: Я тоже, кстати говоря. Тополя чудовищную имеют способность обрабатывать...
20: Кислородом?
19: Вот, во-первых, они насыщают воздух кислородом, и они всасывают в себя вот это все говно, которое в городе, вот в воздухе витает. Типа написано, что за теплый сезон тополь может принять в себя... Примерно 30 килограммов сажи или 180 килограммов углекислого газа.
20: Бедная тополя.
19: Нифига себе, 2 центнера углекислого газа, один только тополь. Поэтому уж придется нам с вами потерпеть,
20: зато сейчас почихаем, зато потом не будем сажей дышать зимой. Зимой же миллион сажи вообще. Всегда одна сажа зимой.
19: Зимой миллион сажи.
20: Сажа, да.
19: Сажа. Бордич.
20: Да-да-да.
19: Такая есть актриса.
20: Сажа Белый.
19: Сажа Белый.
20: Да.
19: Сажа Белый Госбас.
20: Госбас.
19: Госбас.
20: Пчела.
19: Пчела и Вил.
20: От Вил там.
19: Вил.
20: Вил и Вики. Давай это как его. Звонки.
19: Давай,
20: звонки.
19: Давай, конечно.
20: У нас сегодня важная тема. Что такое женское счастье? Вот такая вот сегодня высокая тема. Давайте обсуждать. Сегодня день женского счастья. Поздравляем всех счастливых женщин. Они счастливые женщины. Ну, мы вас не поздравляем, получается.
19: Потому что надо быть счастливыми, чтобы
20: вам что, кто мешает поздравили. Быть счастливой?
19: Ну ладно, всех девчонок поздравляем. У всех так или иначе есть счастье в жизни.
3: Вот знаешь, что на самом деле
19: кто-то
3: счастье?
19: Находит его в работе, например. Вот кто-то находит его там в хобби.
20: Если вот ты хочешь, конечно, а ты хочешь, конечно, мое мнение спросить, вот с высоты
19: очень
20: моих...
19: хочу. Какое твое мнение?
20: С высоты моих прожитых годов, с высоты моего опыта невероятного, я вот готов поделиться с вами мудростью, к которой я пришел.
19: Сейчас
20: вот
19: будет база какая-то.
20: Счастье. Давай. Вот многие говорят, что счастье это там, чтобы все здоровы были, там близкие, там были какие-то деньги, барыши и так далее. Самое главное счастье в жизни это быть в гармонии с самим собой. Потому что если ты сам себя не устраиваешь, тогда ты просто не можешь быть счастливым по определению. Если у тебя даже будут деньги, если у тебя будут все здоровы, близкие, если у тебя будет все, о чем ты мечтал, но ты сам собой недоволен, никакого счастья у тебя не будет. Поэтому первое, что нужно сделать, как в самолете, надеть маску сначала себе, а потом всем остальным.
19: Ну как сказал? Ну я не могу, ну как сказал?
20: Ну конечно.
19: Погнали.
20: Давай.
19: Так, 8495-232-1632. Девчонки, звоните. Хотим с вами поговорить на эту тему.
20: Ага, женское счастье.
19: А потом послушаем Татьяну Овсиенко. Что ж делать? Надо ассоциируется впрямую это словосочетание с той самой песней. Чё
20: да. Это она пела?
19: Ну да, да, женское счастье.
20: Все тогда.
19: Был бы милый рядом там такие были слова. Здравствуйте, алло.
12: Алло, алло,
19: привет.
12: Алло, алло.
20: Привет, привет, привет.
12: Это что, новое радио?
20: Да, да, это мы, как тебя зовут?
19: Ты попал на радио, поздравляем.
12: Спасибо, Роман меня зовут.
20: Роман, есть у тебя женщина?
12: У меня есть.
20: Что, по твоему мнению, делает вот ее счастливой?
12: Ой, ей больше всего нравится одеваться.
20: Одеваться. Красиво. А тебе нравится, когда она раздевается, да?
12: А мне больше нравится, когда она раздевается.
20: Ага.
12: Ну, иногда ей тоже нравится раздеваться.
19: Ага. Так, ну и в чем это проявляется? Она постоянно зависает на этих сайтах с одеждой? И на, по маркетплейсам?
12: Ну да, у нее мечта безлимитная карточка.
20: Угу.
12: Когда же она у меня уже появится?
20: Ты движешься к этой мечте? Движешься, чтобы осуществить ее, эту мечту?
12: Ну, вообще у нее карточка есть моя, да, но она, правда, лимитная.
20: Ну, сильно лимитная, правда, где-то 1040 в месяц может рассчитывать, но не больше.
12: Да не, я думаю, побольше.
19: Молодец, ты какой хороший,
20: вот
19: уже, супруг.
20: Уже получается. А что для тебя счастье? Давай тогда так.
12: А для меня, ну, вот без вранья.
20: Чтобы голову не мотали с утра, вот это вот счастье, и, для, и нормально.
12: Это само собой. Чисто мужское, да, да, чтобы не трогали, лишних вопросов не задавали. Но для этого нужно, чтобы карточка стремилась к безлимиту. Тогда вот оно пропорционально. Это
20: короче, видишь, и у вас, и у тебя, и у нее примерно счастье сводится к безлимитной карточке.
19: Не, погоди, ты что-то хотел от души сказать искренне,
20: да,
19: что-то, Артем тебя перебил.
20: Извини.
19: Скажи.
12: Ну, на самом деле, для мужчины же ведь реализация – это одно из самых важных.
20: Да.
12: И я считаю, что многие мужики мечтают о том, чтобы он мог и имел возможность позволить своей женщине подарить эту безлимитную карту.
20: Угу.
12: Или, по крайней мере, дать во временное пользование,
20: угу,
12: пока она, как говорится, умеет ее ценить.
19: У тебя получается в этом вопросе продвинуться?
12: Ну, не всегда, ну, не всегда.
19: Не всегда.
12: Иногда хочется, чтобы тебя больше за это ценили, то есть тебя где-то, кажется, в моменте тебя немножко там... Блин, да ладно, за это можно было бы быть и поблагодарнее. Ну,
20: да-да-да. А у женщины, они так всегда на подарки реагируют, заметили, да? Мужику вот что-нибудь подарили, блин, я не знаю, крышку от пива, и он такой... И мужик реально в шоке всегда, он радуется любому подарку, как собака, которой вот кинули мячик, она также радуется. А женщине подарил айфон, и ты ждешь от нее какого-то типа невероятного благодарства. Она такая, спасибо. И типа, и все.
12: Ну,
20: и,
12: да, да, да, да. И да, как-то... У меня есть, кстати, такая особенность. Я не люблю, кстати, вот именно на праздники приурочивать,
20: ага,
12: да, то есть там день рождения там или Новый год. У меня вот есть, я еду сегодня, у меня классное настроение,
20: ага,
12: там все хорошо. Я звоню там.
20: Не купишь. Регин, что... Звонишь и спрашиваешь, да, тебе пойдем. Круассан с чем взять? С шоколадом или с курагой?
12: Да, да, да.
20: И все.
12: Да, или свист.
20: Ладно,
12: да,
20: брат, спасибо,
19: ну, дай
20: за
19: бог,
20: звонок.
19: Чтобы.
20: Вот заметил, кстати,
19: спасибо,
20: вот, чтобы женщина была счастливой, сколько должно всяких переменных сработать. А чтобы мужик был счастливый, надо, чтобы просто никто не трогал его, реально. Чтобы вот, как будто мужику для счастья не надо ничего, вот в буквальном смысле. Просто чтобы отвалили все, и мозги не делали.
19: И комп новый.
20: А женщине это, то, сё, пятое,
19: ну,
20: вот
19: привет,
20: это миллион всего. Алло.
18: Да, привет.
19: Не мужики опять. Сегодня говорим про женское счастье. Да. Все мужики как мотыльки на фонарь. Алло, как тебя зовут? Откуда ты?
18: Дима, город Орел.
19: Дима. Хорошо. Ну что, Димарик?
20: Для тебя женское счастье это что?
18: Вот я на примере. Вчера, значит, среда.
19: Да.
18: Уставшая жена с работы.
19: Да.
18: В 8 часов вечера. Грустная. Вот прям вот улыбки нет на лице. А я приехал пораньше.
19: Ага.
18: Покасик. Срочек. И смотрю...
20: Нормально, посидел без нее, и потом она пришла и испортила тебе все настроение. Вот нет, это ты хотел сказать? Нет,
18: бокальчик есть.
19: Ага.
18: Я-то что? Да, я в завязке.
19: Ага, понял. Ну и что, бокальчик ей, и она что?
18: Она заулыбалась.
20: Заулыбалась, вот, ну конечно.
18: Да, да. Ощущение, что вот для нее что-то сделали, что ага. Она вот... такая, понимаете?
20: Она улыбнулась, вот, сказала, спасибо тебе, конечно, мы в общаге живем уже 15-й год, может, как-то сменим жилищные условия, я хожу в картофельном мешке, спасибо тебе за этот бокальчик большое.
18: Да, ну, собственно, поэтому и подпаиваю, чтобы таких
19: вопросов не задавать. Ну да. И какой итог? Женщине важно внимание и счастье по-своему для нее, это чтобы вторая половинка проявляла к ней внимание. Даже маленькая. Налил ей бокальчик, и все.
20: И пошел в комп играть просто.
19: А у нее глазки сразу загорелись, ей уже ничего и не нужно. Нифига она у тебя работает до 8 вечера, а ты уже дома тусуешь в это время, понятно. Ну все.
20: Ладно, давай, брат, пока.
19: Не знаю, ты говоришь, там что-то женщине не рад. Я всегда в моей жизни, если кому я не дарил что-то, всегда была хорошая реакция.
20: Ну, хорошая, но все равно недостаточно, на которую ты рассчитывал в любом случае.
19: Нет, нормально.
20: Ну какая?
19: Ну не знаю, это вот так, вот так.
20: Ну и это через минуту проходило. А мужику подари, там, я не знаю, носовой платок, и он месяц потом ходит, радуется. Ты чего?
19: На паузу.
20: Да, давай.
21: Калинин и Райтраум на новом радио.
22: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
21: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
23: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
24: Я на тебе женюсь.
23: И от нее уже никуда не деться.
25: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
23: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
26: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
27: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
26: Дома сданы.
28: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

0: пожаловаться, икей поплакаться, икей побомбить опять, потому что я каждый раз сажусь за комп в 9 утра и понимаю, что мне буквально нечего ставить. Все, что как-то отражает какой-то вайб, как-то хочется раскачать, не осталось песен.
1: Вот. Как? А песня группы «Винтаж» «Малахит»?
0: Только это если.
1: Но она уже была, ты не можешь.
0: Ну вот я, допустим, ставлю какой-то рэп иногда, и благодаря там новым поправкам, которые вышли, у меня не осталось песен, у меня буквально осталось там две песни Канье, одна песня Тупака, никаких песен Снуп Дога, никаких песен. Короче, ничего не осталось. Я хочу поставить какой-нибудь крутой олдовый рэп, а я не могу, потому что я...
1: Правильно, потому что нравится песня слушать дома.
0: Ну так я...
1: Так меня учили, когда я на радио пришел.
0: Я так и делаю теперь. Я прихожу домой, там слушаю Cash Rules, Everything Around Me, Cream Get The Money.
1: Ну, это совсем расслабились эти нынешние радиоведущие на новом радио. Был реально свод правил.
0: А вам вот не могу.
1: И там на первом месте стояло запрещено ставить, менять местами песни, и в скобках было написано вот эта фраза.
0: Cash Rules, Everything Around Me?
1: Нет, нравится, слушай дома.
0: А, да? Угу. Ну, так, а чё вот? Ну, и как бы и получается, что, смотрите, вот я ставлю там две какие-то песни Канье, и всё, и по очереди мы их мотаем туда-сюда. Потом что я могу ещё поставить? Да вообще, ну, нечего. Ну, типа, и всё. Что-то кочёвое хочется поставить, но нету, всё. Нету песен.
1: Слава богу, есть.
0: Кириллу так повезло, по нему не так сильно ударило это.
1: Да, Митяева и не было никогда на радио.
0: Ну, по рок-музыке вообще не ударило почти.
1: Это да, кстати, рокеры в этом плане молодцы. Они как-то вот просто поют про тлен и безысходность, и то, что нет в жизни смысла, но не переходят за грань.
0: Ты понимаешь, почему они не переходят за грань? Потому что в рок-песне, ну, в целом, мне кажется, ну, смотри, мне кажется, раз 8 слов меньше, чем в рэп-песне. Потому что рэп-трек — это что? Это 2, а то и 3 куплета по 16 строчек. В каждой строчке там по 8 слов, по 10 слов. То есть это уже получается плюс припев, как правило, это еще 8 строчек. А рок-трек — это что? 2 куплета по 4 строчки и припев 4 строчки.
1: Это потому что вы, рэперы, не умеете петь, поэтому вы руливаете как хотите.
0: Приходится, да, приходится брать словами.
1: Медведь на ухо наступил, давайте.
0: Количеством слов приходится брать. Из-за этого я бы посмотрел на рокеров, если бы вам пришлось 3 куплета по 16 строчек плюс припев. Там нет-нет, и вы бы начали петь про то, что...
1: А нам боженька дал голос просто замечательный.
0: Там, я говорю, там нет-нет.
1: Не нам, а им.
0: Там нет-нет, и вы бы, и рокеры бы начали петь про то, что поют рэперы, потому что не осталось бы слов просто. Просто-напросто. Пришлось бы какие-то другие уже темы искать.
1: Да сколько тем? Ну, любовь, дружба. Все.
0: Блин, про любовь ни разу песен не слышал, кстати.
1: Нет, они вот все вот про свою вот эту какую-то гадость.
0: А что, реально про любовь есть песни?
1: Ну, какие-то есть, да.
0: Я что-то... Как-то я не слышал, не сталкивался. Песни про любовь, подожди, не может такого быть. А, ну да, кстати, точно. «Нежный умут» же «Триада». Она же прям про любовь.
1: Я, честно говоря, говорю про любовь. Мне задрали песни про любовь. И вот эта тематика.
0: А про тебя?
1: Одна и та же. Про красивые слова. Ну, куча есть других про каких-то знакомые тем. Ну, это что-то на эту любовь-то сели все и едут. Ну, куча. Я не знаю, там... Куча бытовых каких-то штук.
0: Ну, да.
1: Сходил,
0: ну, любовь,
1: я
0: тоже...
1: в магазин, кассирша
0: обсчитала. Ты понимаешь, любовь — это тоже быт.
1: Да?
0: Ну, конечно. Любовь — это быт, бытовуха. Любовь — это быт, и быт — это то, что разрушает любовь.
1: Господи.
0: Извините. Но у меня сегодня, видишь, философское настроение. Такую тему обсуждаем. Женское счастье.

0: Наша постоянная рубрика «1 плюс 1 News». Пробежимся по быстроляну, по новостям, а там уже найдем чем заняться. Смотрите новости сейчас. У меня интернет отключился. Так, такая новость. Смотри, молния Маквин. Нет, просто молния. Вот бабушки были правы раньше, видимо, когда говорили, ты что за компьютером сидишь? Мол, гроза началась. Выключай давай компьютер свой, выключай. Вот, пожалуйста, молния убила компьютер через обычный интернет-кабель. Молодой человек забыл выключить ПК во время грозы. В итоге разряд ударил в линию провайдера, прошел по кабелю в дом, сжег роутер и дошел до системного блока. То есть вот такой путь она проделала. Из-за мощного удара на стене и проводах остались следы оплавления. Вон, смотри, стена там вообще. Вон.
1: Ого, какие следы оплавления остались на стене.
0: Я тебе говорю, то есть, по сути, надо, оказывается, реально вырубать, потому что, ну вот, молния ударила, и все, и комп у тебя рипнулся, и до свидания.
1: Может быть, надо какие-то эти фильтры втыкать?
0: Для воды?
1: Ну, которые от перепадов напряжения защищают.
0: По интернет-кабелю.
1: По интернет-кабелю.
0: То есть там вообще оно такое не должно было произойти.
1: Фильтр, который защищает от ударов молнии по интернет-кабелю, тогда нужно купить.
0: Я вот сегодня, наверное, съезжу на садовод, спрошу, у них есть такое?
1: Да, а,
0: нет, на
1: горбушке. Если заморачиваться так о каждой опасности думать, это же может с ума сойти.
0: Про это правда. Вот еще опасность. Идеальное количество пуков для здорового человека выяснили ученые.
1: Спасибо, сколько? Ученые, за ваш труд нелегкий.
0: Конечно, они считали. А представляешь, они сидели вот в этой вонючей комнате, судя по всему, осваивали там бюджет.
1: Это ж нелегко быть ученым, извини меня, конечно.
0: Они такие, что вы делаете? Они такие, сидим, пердим.
1: Ну так какое идеальное это?
0: При полностью здоровом организме человек должен делать это 5 раз в день. Подождите, не в час, в день.
1: Здоровый человек.
0: Я здоровый, вон, смотри какой. Если на протяжении нескольких недель это количество меньше или больше, то стоит обратиться к специалистам. Как может быть меньше?
1: Даже взорваться же можно.
0: Ну, конечно. В среднем мужчины, значит...
1: Да, кто, кстати, выигрывает в этой эстафете, интересно?
0: Надо было после этого поставить песню «Зиверт Газ», но она уже была. В среднем мужчина выпускает газ чаще 5,2 раза против 4,8 у девушек.
1: 5,2 и 4.
0: То есть примерно одинаково, но чуть-чуть побольше. Самый низкий показатель у людей от 14 до 25 лет, а пик газовой активности приходится на 26-45 лет. То есть ты вот
1: в группе риска, да, сейчас?
0: Я тебе говорю, они как это вообще проверяли, изучали вот этот вопрос? Они реально подходили к людям каким-то или, ну, закрывали их в комнате, они там сидели, горох ели, видимо.
1: Закрывали в комнате без гороха просто. И все ждали. И потом они такие с планшетами, все в этих, в халат. Не знаю, ага. Они стоят, и он так... Они, ага, все зафиксировали.
0: А они зажигалку подносили?
1: Конечно. Ты бы удержался.
0: Ну, конечно, нет. Наибольшее количество происходит с 6 до 10 вечера. К этому времени организм переваривает больше всего пищи и клетчатки. Так что вот, ребята, ну, типа, 5 раз в день это, ну, база. Не так много. Кирилл, дай кулачок.
1: Сейчас я второй раз не куплюсь. Второй раз за утро.
0: Да.
1: Это было еще дерни за чеку, вот это вот за палец.
0: Да. Такая новость, короче. Легендарный ведущий Топ Гир Джереми Кларксон запустил Only Farmers. Это как типа, ну, известная вам вот эта площадка. Только там ты, короче... Ну, он подумал, как можно монетизировать деревенский вайб. И вот есть как монетизировать свой голый вайб, а вот он захотел деревенский вайб и создал Only Farmers. Это соцсеть для фермеров, в которую любой хозяин угодий может публиковать контент о своей жизни и открывать двери для гостей. Мастер-классы, ночевки, дегустации, прогулки по полям. Все это может забронировано быть в сервисе.
1: А то там есть... Джереми Кларксон ушел, когда из Топ Гира, он завел себе ферму и об этом снимается реалити-шоу. И говорят, что очень сильно популярное, да, потому что он нашел себя вообще в фермерстве.
0: Ну, блин, прикольно. Ну, это, знаешь, это когда ты фарминг-симулятор играл, вот ты потом такой, нет, я хочу реально. А там же я как-то скачал себе вот этот фарминг-симулятор. Там ты не просто что-то, вот как в «Счастливом фермере» ВКонтакте, посадил морковку и этим же кликом мышки ее собрал, нифига. Ты там реально покупаешь технику, вот эту вот, а там техника вся фермерская есть. И ты реально, вот у тебя геймплей в чем состоит. Я не понял прикол, видимо, это надо быть реально фермером, чтобы понять. Ну, ты типа садишься в трактор, и вот едешь поле вспахиваешь, там 20 минут.
1: Ну, класс.
0: Потом ты этот трактор завозишь там, вот так вот аккуратно едешь, завозишь его в этот там в гараж, пересаживаешься на какой-нибудь там культиватор, едешь на этом культиваторе обратно на поле вспахиваешь, опять там засаживаешь семенами, потом поливаешь иногда, потом собираешь урожай, продаешь его. И вот я сейчас это описал за 2 минуты, но там это происходит 2.5 часа.
1: Уже скучно стало.
0: Так я тебе говорю, там прям полностью симулятор фермера, насколько это возможно, до мельчайших деталей вообще. Так что вот, пожалуйста. Такая новость. Опять, значит, возвращаемся к новости, которая была. У зумеров массово синдром раздраженного кишечника стремительно молодеет и встречается все чаще. Что называется в народе медвежья болезнь.
1: Это стресса, когда... потому что много в жизни,
0: да,
1: молодежи.
0: Вот как раз из-за стресса. Чаще всего с проблемой сталкиваются люди 20-30 лет. Боли в животе, спазмы, дискомфорт и прочие прелести стали обычным фоном для офисной молодежи. Все из-за хронического стресса, тревожности, литров кофе, которые все пьют, и особого напряжения нервной системы. Ну, кстати, это довольно серьезная проблема, потому что стресс часто этим сопровождается. Вот у меня, когда был пик моей депрессии и панических атак, но я буквально реально знал, где все бесплатные туалеты в городе. То есть ты выстраивал свою поездку там до работы или докуда-то с примерным предположением, так, вот если я там, я могу выскочить, и потом там, ну и вот так вот ты ехал, типа, докуда угодно. А там, типа, знаешь, предпосылок нет никаких. Не так, когда ты отравился, то есть ты издалека начинаешь чувствовать. Там...
1: Это просто идешь и...
0: Да. Да. Там типа нет такого, что-то как... Ну, новость, что мы уже рассказали, Roblox разблокировали в России, так что школьники открывают детское шампанское, написано здесь в новости. Такая еще...
1: Да все уж хорош.
0: Все, все?
1: 7 минут, да, уже. Все понятно. Самая главная новость была, сколько раз в среднем для здорового человека норма.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, 5 это мало же.
1: От 5. Давайте подытожим.
0: Ну, мы пока тут сидели, я уже план перевыполнил. Да ладно, я шучу. Так, уходим на паузу тогда. Ага, спасибо. Да, спасибо.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: ИП Ким Григорий Игоревич. Огорник 326-246-8068-012. 12+.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший – выбор для жизни.
9: О, торговый сеть «Командор». Угрен 102-240-247-95-05.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: «Новое радио».

0: и Рэй Траун.
1: Хорошую песню поставил, молодец.
2: Спасибо.
1: Замечательно.
2: Я вот вначале поизгалялся, что попереводил песни зарубежных рэперов и понял, что теперь их просто-напросто нельзя ставить в эфире. Ну, понятное дело, там Тупак вряд ли будет читать о чем-нибудь там, о чем-нибудь, о том, что... Ну, можно было бы слушать. И я вот тут попытался пофантазировать, а что, если бы Тупак все-таки читал что-то, что можно было бы ставить вот в эфире? Как я бы хотел, чтобы это было, чтобы вот Тупак вот так вот наваливал жестко.
3: И травка зеленеет, солнышко блестит, все хорошо,
2: ну,
3: вообще.
2: Да, да, да.
3: В жизни есть смысл, все нормально.
2: И я вот пофантазировал, что было бы, если бы вот я, допустим, перевел какой-нибудь текст Тупака, а там вот было бы вот так вот. Кирилл, тоже включайся. Сейчас я текст закрыл случайно. Так, так, вот, сейчас сначала начнем. Я закрыл текст, ну, не кричите.

0: Ну вот же, Тупак, можно же было нормально. В чем проблема?
1: Ставили
0: нам
1: твои песни на радио.
0: Или вот это вот, допустим. Вот эту я хотя бы чуть-чуть порепетировал за эфиром. Это нет, это сейчас просто в голову пришло.
2: Так мне кажется, мы сможем вообще пофристайлить даже, как могла бы, даже без текста. Ты же профессионал.
0: Ну да, но что-то сегодня не фристайлится.
2: Давай, включай, я сейчас.
0: Или вот, допустим, вот так вот, смотри.
2: Я готов фристайлить, давай.
0: Давай, ты фристайль тогда.
2: Просто про что-то хорошее, правильно?
0: Я по тексту пойду.
2: Давай, давай.

0: книжку главное дело. Что у тебя «Мастер и Маргарита» давно не перечитывал. Вот, легли пораньше, чтобы утром выспаться. Да. Вот, проснулись с женой в выходной, поехали в Сергиев Посад. Я завел свой старый Volkswagen Passat.
1: Ну, нет, ну пожалуйста. Только не это. Я

0: Да, все, да, спасибо.
1: И вышел из Volkswagen Passat.
0: Это добрая песня, это добрая. Там нет, там не может быть такого.
1: Захотелось Passat, поехал в автосалон, купил.
0: А, все, тогда ладно.
1: А ты про что подумал?
0: Ну, я, да, захотелось Focus, поехал в автосалон.
1: Да.
0: А сейчас это, мне попадается постоянно в рилсах этот фокусник индийский.
1: Ой, я так кайфую от него. Наконец-то ты тоже подсел. Принц. Вы не видели? Там чувак показывает какие-то фокусы такие, ну, слабенькие, откровенные, в Индии.
0: И иной раз даже просто видео склеивает, типа, как что-то появляется.
1: Как, типа, исчезает человек, а там видно, что склейка. Но в конце вот эта его фирменная заставка. Принц.
2: Ты что, Олег, не видел?
0: Так он в ТикТоке сидит, он в рилсах не сидит. Я слышал историю, что какой-то чел в рилсах, короче, переснял по приколу,
1: пародию на этого принца.
0: Пародию на этого принца, он его даже взял в соавторство, и он залил это в ТикТок и выяснил, что в ТикТоке вообще никто не понимает, кто такой принц. Потому что ТикТок — это отдельная сфера.
1: Вселенная.
0: Там у них там черемша, вот это вот не спеша, не шиша, у них там уже нет, Олег, ну сколько, уже неделю над этим там не смеются. Две недели.
1: Так ты включи ему микрофон.
0: Ничего подобного, я тебе говорю. Я вчера вышел из...
2: У нас новый мем рождается.
0: Какой?
2: Дом Дидрак, Дидом, Димдомонок.
0: Подожди, ты говоришь, в ТикТоке над этим не смеются уже две недели. Я вчера выходил из лифта, я тебе клянусь. Выходят, типа, девочки, ну, лет 8. Во.
2: Так.
3: Принц.
0: Выходят девочки лет 8, ну, гуляют просто с велосипедами.
2: Да-да.
0: И они такие, ну что, пойдем на площадку, не спеша, не шаша, не... Они до сих пор...
2: Но это уже остатки доходят.
0: Ну, зато они в ТикТоке не знают, кто такой принц.
1: Олег, ты что, не видел?
2: Нет, реально не видел.
1: Ну, все, у тебя все впереди, дай еще заставочку разочек послушаем. Сейчас.
0: Давай.
3: Принц.
2: Ну, забавно.
0: Ржака.

Я начинаю переживать. Мы с Кириллом тут вдвоем сидим, с этого принца угораем. И Олег никто, и в чате никто тоже не написал. Поставьте плюс, пожалуйста, в чат, кому тоже попадался этот индийский фокусник. Принц. Чтобы хотя бы понять, мы хотя бы не вдвоем, может быть, третий есть кто-то.

0: на новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
13: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
13: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
13: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
13: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
13: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+. Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом
14: Кирилл, ну музыкальные скоростя — это имба, конечно.
15: Я
14: реально
15: понятия не имею, в каких обстоятельствах я мог это произнести. Какие еще скоростя? Какая хахашка?
14: Хахашка распирает.
15: Что она там распирает?
14: Ну это прикол, чисто посмеяться.
15: Когда кофе выпил, да, потом хахашка распирает изнутри.
14: Ой, да.
15: Я реально не помню, я не мог это в хит-параде точно сказать.
14: А как они это пропустили, мне больше интересно.
15: Скорее всего, это из эфира пацаны вырезали.
14: Да?
15: Да.
14: А как ты в эфире мог сказать музыкальные скоростя?
15: Не знаю.
14: Тоже не мог, не было такого случая.
15: Это нейросеть, скорее всего.
14: Только если ты когда-то там до шоу 1+1 когда-то это было, я не знаю.
15: Музыкальные скоростя.
14: Но если бы ты, конечно, при нас такое сказал, мы бы запомнили.
15: Чё ты, Олег, говоришь? А, надо звукачам позвонить. Да ну, они спят, они в 3 часа.
14: Музыкальные скоростя.
15: Хахашка.
14: Хахашка распирают. Вот так вот вы думаете, да, о зрителях и слушателях, что вот этот контент им... Музыкальные скоростя. И они такие, ну вот же, нормальное шоу, наконец-то.
15: Сижу я на парашке, и меня распирает хахашка.
14: 8495-232-1632.
15: Поговорим со слушателями.
14: Звоните, обсуждаем сегодня женское счастье. Сегодня день женского счастья. Что для вас женское счастье? И звоните, наверное, женщины, потому что нам пока только мужчины дозванивались.
15: Пацаны, мы поговорили, что для вас? Это здоровье ваших близких, это дети.
14: Ну, лавандос.
15: Это... Или огромная куча баблейро.
14: Конечно, это просто исключительно бабки просто, и все. Ну, деньги. Я принимаю звонок просто долго. Да я не тороплюсь, а что торопиться сегодня?
15: Ты понял жизнь, потому что уже спешить
14: не смогу. Да, я не спешу.
15: Да.
14: Не спешу, не дышу, черемшу. Алло, привет.
1: Алло.
14: О, привет, наконец-то, здравствуйте.
15: Наконец-то девушка позвонила. Как вас зовут, откуда вы?
1: Привет еще раз, это Виктория, я вчера вам звонила.
14: А, Виктория, привет, ты же вчера нам звонила.
15: Мы как услышали твой голос, сразу вспомнили, что ты вчера звонил.
14: Я думаю, какой-то голос знакомый.
15: Когда на Артема смотрю, думаю, это не та, которая вчера звонила, а он уже понял это. Да.
14: Вчера же Виктория звонила, она рассказывала там интересную историю. Виктория.
1: Это зрительное счастье, дозвониться до вас второй раз.
14: Это женское счастье для тебя.
1: Мое женское счастье – это дети, семья.
14: Ну,
1: здоровье,
14: это понятно. Давай что-то другое. Это
15: а если
14: это
15: честно,
14: вещи,
15: вот,
14: да.
15: А еще?
1: Еще? Самое главное мое женское счастье, что я завтра уезжаю на море.
15: Вот только хотел сказать. А куда едешь ты? Расскажи.
1: Я еду в Кабардинку.
15: Кабардинку. О. Ну, класс.
14: А, кстати, вот интересный такой вопрос. А вот если вот все вот вы, женщины, говорите, для меня дети — это счастье, чего ж вы тогда так радуетесь, когда ребенок бабушки уезжает?
1: Я не радуюсь.
14: Не радуешься?
1: У меня не уезжает ребенок бабушки.
14: Ага. Понял. Ну, или в лагерь куда-то. А ты на море с ребенком едешь?
1: Да.
14: Так ты же не отдохнешь там, получаешься.
1: Я еду с детьми на море.
14: Не отдохнешь, получается, вообще. Это надо за детьми. Почему? Глаз да глаз.
1: У меня уже взрослые, дочери 9 лет, сыну 14, поэтому...
15: Ну, конечно, если что, сын за дочерью приглядит.
14: Ну, конечно.
15: Пока мама в баре будет тусить.
14: Ну да, с мужиками. И два ребенка эти одинокие на пляже сидят. А мама там... Тагил рулит, реально разруливает.
15: Поставь Ануасти.
14: Друг. Ой, ладно. Ну, спасибо тебе за звонок тогда, пока.
15: Мы рады, что ты счастлива.
1: Спасибо.
15: Давай, Виктория.
14: Видишь, как мало для счастья надо. Дети и море.
15: Да, и Кабардинку. И фотки обязательно покажи потом, как ты в Кабардинке была. Это я на пляже, это мы ходили в Дендрарий.
14: Да. Вот это мы на дегустации вина. На дегустации меда обязательно еще. Алло, привет. Что за дегустация меда всегда? Что за обязательная программа?
15: Мы не знаем, как мед на вкус, поэтому всегда на дегустацию.
14: Всегда
15: идем,
14: везут на дегустацию.
15: Он каждый
14: меда.
15: Раз разный, потому что.
14: Как будто бы мы такие, вау, мед. Алло, привет.
16: Привет.
14: О, привет, как тебя зовут?
16: Меня зовут Анна, я из Ярославля.
15: Здравствуй, Анна.
16: Мое женское счастье – это сумочки и туфельки.
15: Ну, конечно,
14: конечно.
15: Это начинается. Это семья.
14: Дети, вот это море, это все.
15: Сумочки семья, и туфли. Конечно. Сколько у тебя сумочек в коллекции?
16: Очень много.
15: Ну, сколько? Ну, 15.
16: Ну, 15, наверное, да.
14: Ну, конечно, вот они все говорят, большая семья, но большая семья...
16: И сапожки, кожаные,
15: конечно,
16: красивые,
15: класс.
16: И разноцветные, и красивые, и колечки,
15: Ладишки, там, туфельки, вот это все.
14: Честный человек, вот у вас большая семья, но это не сумка Биркин все равно, это не какие-то сапожки Эрме, это все хорошо, но они...
16: Слушайте, у меня большая семья, у меня трое детей, у меня две маленькие дочери подрастают, поверьте, и они точно такие же, как и я, растут со всякие блестюшки и заколочки и все остальное, поэтому, наверное, покупая какую-то новую сумочку или доставая сумочку из закромов, последний раз вот Аллы Пугачевой старую, да, очень красивые у нее были сумки,
15: старая?
16: У меня прям счастье какое-то внутри.
14: У тебя сумка Аллы Пугачевой?
15: Ну, Алла попросила.
16: Да, у меня есть сумка Аллы Пугачевой.
14: В смысле, ты ее где-то купила на распродаже, где-то на...
16: Нет, слушайте, у Аллы Пугачевой была фирма «Иконика». Не знаю, сейчас она существует или нет.
14: Я думал, конкретно ее.
15: Это в, да,
16: нет, нет.
15: В гипермаркете все для Аллы Пугачевой это покупается. Я понял, понял, понял.
16: Нет.
15: Да, она занималась там одеждой или чем-то, или аксессуарами. Она даже, по-моему, чипсы
16: обуви
15: выпускала.
16: Да,
15: там всем,
16: да,
15: всем занималась в свое время. Понятно, понятно.
16: Ну, красивые у нее вещи есть. Ну, я пока не заработала на какие-то там дорогие вещи, там Биркины, Диор и все остальное. Ну, даже те же какие-то бюджетные кожаные хорошие сумочки я очень рада.
15: А тебе не надо зарабатывать. Мужику твоему надо зарабатывать.
14: Конечно.
15: Что ты-то должна?
16: Да и мужик там тоже зарабатывает, да, троих детей прокормить.
14: Да, конечно, троих детей, плюс еще ему так повезло, что у тебя слабость — это сумочки и туфельки, а не, допустим,
15: чувак там, походу,
14: яблоки.
15: На четырех работах корпит,
14: да,
15: вообще.
14: Вот было бы, ты могла ему упростить, сказать: ты знаешь, вот мне не нравятся сумки и туфельки, мне вот нравятся яблоки просто, и все. Или там...
15: А ты видел, сколько яблок сейчас стоит?
14: Ну, тоже, да, тоже. Ну, или, допустим, тебе нравятся семечки.
16: А вы видели, что, сколько нужно сил и забот, чтобы эти яблоки вырастить у себя на огороде? Так что лучше пусть сумочки и
15: туфельки. Немножко сошла с ума в конце диалога, потому что вспомнил, как тяжело выращивать яблоки.
14: А там прям сложно, там дерево растет вот просто, и потом как бы это такое тяжело.
16: Нет, ребят, слушайте, мы недавно садоводы, но мы поняли одно, мы не знаем всего, столько живностей, гадостей, которые пытаются твои посадки убить, начиная там от долгоносика,
15: заканчивая соседями,
16: шуками.
14: Смотри, садовод,
16: да,
14: садовод это
16: трудно.
14: Садовод — это не тот, кто яблоки выращивают, это то, откуда у тебя сумочки
16: это
14: и туфельки.
16: Да.
14: Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Да, ну что, отдохнем, наверное. Там после рекламы небольшой паузы будет песня. Вот я, Кирилл, для тебя ее подготовил специально.
15: Спасибо.
14: Тебе, наверное, не терпится.
15: Очень вообще жду скорее уже.
14: Песня для тебя.
15: Давай.
17: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
18: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
19: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
18: Реклама.
20: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
21: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
22: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
23: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
24: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
25: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
26: В этом весь ты.
25: И в этом весь ты, Т-банк.
27: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
28: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
29: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
30: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООСЗ «Арбан-2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин. Вообще-то сегодня короткий день, почему мы еще здесь?
3: Да, кстати, да.
2: На час раньше отпускают сегодня.
3: Отпустите нас, пожалуйста.
2: Реально, пожалуйста. Наташа, если ты нас слушаешь сейчас...
3: Мы хотим обратиться к руководству.
2: Да, мы хотим обратиться официально к руководству. Мы, честно
3: Отпустите
2: говоря,
3: нас пораньше.
2: Хотим свалить, да, сейчас. Можно? Ну, чисто так, не в службу, а в дружбу. Просто там, ну, короче, дел же еще дофига сегодня.
3: Пишут, заткнитесь и ведите эфир.
2: Это Наташа написал?
3: Да.
2: Реально?
3: Нет. Наташа, это я для хохмы.
2: Наташа бы так не написала, она бы сказала...
3: Она бы добавила еще матерное слово в конце, скорее всего.
2: Либо так, либо наоборот бы написала, ребят, да идите, вы вообще поработали суперски, топово. Вы вообще вот такие ребята классные. И уходите, она бы вот так сказала.
3: Это она бы сказала Вэлу и Вики, вы такие классные. Она бы сказала, быстро взяли микрофоны в руки и говорите что-нибудь. Ставьте песню в группу «Винтаж Малахит».
2: Ну давай позвоним ей.
3: Давай.
2: Давай. Наташа.
3: Итак, мы звоним руководству с целью отпроситься на час пораньше.
2: Так, Наташа. Главное, чтобы она не ругнулась. Но она не ругается вообще.
3: Новое видео отпрашиваем. Ну, 10 часов отпрашиваемся у начальства.
2: Я на всякий случай микрофон выключил.
3: Ну ты тоже уж не демонизируй ее. Она культурный человек. Она сейчас скажет, алло, вот так.
2: Наташа, ты в эфире, не ругайся. Наташа, привет. Смотри, короче, там же сегодня короткий день, на час раньше все уходят.
4: Так.
2: Мы, честно говоря, с Кириллом хотим уйти сейчас.
4: Увози меня из эфира, договорим за эфиром, наверное.
3: Угу. Артем, не ведись, не уходи из эфира.
2: Так.
3: Пока она в эфире, у нее руки связаны.
2: Да, Наташа, давай сейчас при всех.
3: Наташа, ну а как же заработать дешевую популярность среди слушателей наших?
2: Представляешь, как вот ты какой ты крутой нашей радиомамой будешь, если ты нас пораньше отпустишь сейчас на час?
4: Не отпущу.
2: Не отпустишь.
3: Угу. Касай.
2: 1200.
4: Что, 1200 ты мне заплатишь, чтобы уйти?
3: Она знает, что у него нет 1200.
2: Мы скинемся по 600 с Кириллом. И 600 за Олега еще.
4: Так, дальше поехали, маловато.
3: А нас больше и нет.
2: Есть Черт. Кузя Лакомкин пачка. Будешь?
4: Артем, работай давай, а?
2: Кузя Ладно, тогда мы сами Кузю Лакомкин насидим. Все, пока.
3: Ну ладно.
2: Я пытался, Кирилл.
3: Мы хотя бы попробовали.
2: Да. Олег, я и тебя пытался отпросить, если что. Хотя Наташа даже не твой начальник. Ну, я...
3: Не, у нас классное руководство, но все равно ему есть еще к чему стремиться.
2: Да, есть, конечно.
3: Своей вот лояльности, доброте.
2: Я бы так даже сказал. Руководство отличное, класс, но не идеальное.
3: Не идеальное, да.
2: Ну,
3: идеальных нет, конечно.
2: Идеальных людей нет, конечно. Ну, вы сами подумайте, где.
3: Слушай, чего вот им стоит один часочек?
2: Да.
3: Там даже уже меньше.
2: Конечно. А у нее день рождения, а мы подарок дарили.
3: Мало дарили, значит.
2: Думаешь?
3: Получается.
2: Угу. Блин. Ну тогда, ладно, тогда сидим дальше. Что, целый час сейчас будем как-то выдавливать вот это вот.
3: Хахашку выдавливать.
2: Да, музыкальная скоростя. Какие-то будем сейчас. Ну давайте, допустим, тогда... О! А что бы вот такую песню не поставить, кстати говоря? Что-то захотелось. А вы пока можете написать в чате, вот какой я молодец, что поставил такую песню. Такую красивую и классную, и вообще лучший и самый сильный ведущий.
3: Такую красивую и классную, как наша начальница Наташа.
2: Да.
3: Которая могла бы.
2: Могла бы, но вот почему-то...

0: Вот написали Right Round, давай поэнергичнее плейлисты. Давайте вы, наверное, сами на радио устроитесь тоже, вот, и тогда вот я буду писать. Давайте, ребята, поэнергичнее. Я вот захотел красивую песню Depeche Mode поставить. Дайте, наверное,
1: вы будете работать на заводе.
0: Да.
1: И там выполнять да. на 100%.
0: Да. А мы здесь.
1: Все. А мы как-то вот тут да. уж мы как-нибудь, так-то да. смекнем тут что-то по ситуации.
0: Как-нибудь вот мы...
1: Не то, чтобы мы тушевались, прям да. не разбирались. Нет, поглядим, посмотрим.
0: Не было
1: там.
0: Такого, что я вот перед песней спросил, ребята, а вот вы какую хотите, поэнергичнее или вот Depeche Mode?
1: У меня было...
0: Я вот такого не спрашивал, я просто вот решил, потому что красивая песня. И вот я решил красивую песню. Давайте, наверное...

0: Принципиально не буду энергичные ставить новое радио. Филипп Бедросович, интересно, как он там? Что-то давно не слышно новостей никаких.
1: Ну, как есть там всякие мелкие новости про, да? Филиппа, да. Ну, какие-то, видимо, там изменения во внешности, как, да? Будто бы показалось, но не знаю.

0: Вот такая песня.
1: А можно что-нибудь поэнергичнее, а то какая-то нудятина. Поставьте на радио, там что-то энергичное-то уже. Ну сколько можно? Пятница.
0: Ты знаешь, наверное, нет.
1: Ладно. Спасибо, радио.
0: Я вот сейчас подумал кое о чем. Зря я, наверное, заказал себе вот этот диджейский контроллер из Китая все-таки, потому что он до сих пор едет, и приедет он только, я так понимаю, где-то ближе к концу июня. А я, пока он едет, я уже передумал диджеем быть. Вот в этом проблема. Нужно мне, вот он нужен был вот именно тогда и сейчас. Сейчас я уже не очень сильно хочу. Но, тем не менее, я всякие интересные нахожу моментики, как я буду вот удивлять публику, когда буду там треки играть какие-то.
1: Как ты будешь удивлять публику?
0: Ну вот смотри, вот как, допустим, тебе вот такое вот сведение, вот вообще, вот зацени.

0: Спасибо.
1: Класс.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, ребят. Я знал, что вы классные. Но это я так буду удивлять. И потом буду принц.
2: А ты будешь фейдера трогать?
0: Конечно, вот так. Чтобы оно вот так еще делать, вот этот горн.
2: Make some noise!
0: Так, ну и чего? Чем займемся, получается? Смотрите, у нас есть что? Из интертеймента у нас только Олег остался.
2: Олег — это вообще человек, на котором целый час может держаться.
0: Конечно. Олег, что-то ты зарос. Не хочешь ли как-то в парикмахерскую в бритву сходить побриться?
3: А у меня сейчас отпуск начинается, я пойду так подстригусь.
0: У тебя отпуск начинается?
3: Да.
0: Расскажи, с какого по какое?
3: С 15 по 28.
0: 15-го. А и что, куда ты планируешь, что куда?
2: Да уж, он мне рассказал.
3: В парикмахерскую.
2: На дачу поедет и будет там откисать.
0: Ну и кайф, вот это я понимаю. Но, конечно, в парикмахерскую, ну ты прям зарос жестко, ты как Йети.
2: А теперь я за Рэйчел.
0: Вот как будто я вот смотрю сериал «Извне», и ты из леса вот вышел там.
2: Угу. Вот. А у тебя есть эта подравнивалка для бороды, триммер?
3: Есть, но зачем, если можно сходить в парикмахерскую, там все сделают.
2: Это правда. Ну у вас же денег дофига, я забыл.
3: Нет,
2: да.
3: У нас денег вообще нет.
0: Угу. Ну я, кстати, вот я люблю сам бороду делать, потому что для меня это как медитация. Знаешь, я включаю музыку, что-то там распариваю, там лицо начинаю этими разными насадками, потом опасной бритвой, потом там. Ну короче, я вот бороду именно сам люблю делать.
3: Слушай, я тоже любил, пока не увидел, сколько сейчас кассеты стоят на...
0: Какие кассеты еще?
3: Ну, сменные кассеты для Витика. Бритвы.
0: Да, это там, как ты этой бритвой сделаешь себе ровный какой-то контур?
3: Как я раньше делал.
0: Ну, там невозможно, нет. Надо все-таки, конечно, хотя бы шаветкой или опасной бритвой.
3: Этими ты кассетами... свою шаветку заткни, я говорю, все, я нормально,
0: ладно, понял,
3: бритвы
0: хорошо
3: делал.
0: Все, ладно.
2: Эта шаветка не затыкается.
0: По поводу сериала «Извне», кстати, ребята, барахло невероятное просто. Первый, и вот я сейчас смотрю уже 4-й сезон, который сейчас выходит, и он вроде выйдет там к концу июня. Первый сезон, вот прям кайф, интересная история, и что-то происходило интересное. А сейчас там уже такое началось, ты думаешь, ребята, вам надо было еще на втором сезоне заканчивать. Просто ужаснейшее барахло, реально. Там уже какие-то куклы просто, какие-то, короче, големы.
2: А если бы ты посмотрел «Неисправимый лгун» с Георгием Вициным, ты бы так не говорил, потому что там сюжет прекрасен, всегда интересно, даже
0: по
2: пятому разу.
0: Но вот в «Извне» есть Бойт, а вот в «Неисправимом лгуне»
2: там есть Вицин.
0: Бойт есть?
2: Нет.
0: Ну вот.
3: Не так, он сказал, там есть Бой, а тут
0: не
3: есть
0: Бой,
3: Girls.
0: А Бойт, да.
2: Бойт и Герлд.
0: Бойт — это имя. И угадайте по этому имени, темнокожий ли этот актер с именем Бойт.
3: А нет, тебя это как-то триггерит?
0: Нет, белый, рыжий Бойт, та же Таниша. Вот эти вот. Нет, у них просто мы обращаем внимание, что у них классические имена такие всегда.
2: Ну да, вряд ли будет маленькая рыжеволосая девчонка Таниша.
0: Таниша, да. Или Бойт, это рыжий просто высокий парень.
2: Или Шакила.
0: Да. Как-то вот имена. Согласен, да. Тут, короче, реально, вот «Извне» смотрите первый сезон и все, и забудьте про этот сериал навсегда. Вы потеряете время просто зря максимально. Ну вот, кстати, я сейчас хочу реально уже «Паук Нуар» начать смотреть, потому что меня вот впечатляет история о том, что Николас Кейдж сыграл Человека-паука. Мне интересно, что из этого. Потому что Николас Кейдж — это вот лицо тлен такой. Вот они четко выбрали актера на фильм про нуар. Николас Кейдж играет человек. Мы же все привыкли, что Человек-паук — это такой молодой, энергичный, такой парень какой-нибудь веселый, смешной. А тут Николас Кейдж просто. Представляешь?
2: Да.
0: Человек-паук Николас Кейдж.
2: Я думаю, что Человека-паука гораздо лучше, чем Николас Кейдж сыграл бы Леонид Куравлев.
0: Например. Пишут, это «Соло» досмотрел, что ли? Нет, я «Лучше звоните Солу» не начал даже смотреть, потому что мне захотелось немножко взять перерыв от этой вселенной, немножко отвлечься. Вот сейчас я «Бойда» посмотрю, потом выйдет «Дом драконов», и вот так вот я постепенно вернусь к «Лучше звоните Солу». Ну, не прикольно долго, когда ты 300 часов смотришь сериал про что-то одно. Я не понимаю, как вы смотрите эти...
2: Сколько ты часов смотрел?
0: 300. Я не понимаю.
2: Как дела у тракториста?
0: Нормально. Я не понимаю, как вы смотрите эти турецкие сериалы, где 800 миллиардов серий про одно и то же.
2: Все правильно, потому что мы их не смотрим, мы смотрим кинофильм «Берегись автомобиля» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли.
0: А я так понял, название советских фильмов без последующего объявления роли или режиссера
2: не работает, конечно.
0: Кирилл всегда такой, и вот это вот...
2: «Москва слезам не верит» Веры Алентовой.
0: Да, или там он говорит этот «Берегись автомобиля», режиссер Георгий Данелия.
2: Вообще-то Эльдар Рязанов.
0: То есть они просто название нельзя произносить.
2: Нет.
0: Никто не говорит. И фильм «Титаник» с Фрэнсис Форд Копполой. Никто так не говорит, просто говорят «Титаник».
3: Потому что ты даже их имен не помнишь. Видишь, ты сейчас еле вспомнил.
2: Вот я у себя размещал пост про советские фильмы, про свои самые любимые. Да. Там, ну, мы нашли единомышленников. Вот, Артем, вот какие фильмы из этих ты смотрел? Это вот база для меня.
0: Да,
2: вот «Афоня». Нет, мимо. Нет. «Осенний марафон» мимо. Нет. Естественно, я за тебя отвечу.
0: Давай,
2: «Мимино»?
0: Да.
2: Нет. «Холодное лето» 53-го? Ноль.
0: Мне кажется, тут не только я.
2: «Большая перемена»?
0: Первый раз.
2: «Приходите завтра», уверен, нет.
0: Чего? Там где «Бриллиантовая рука» хотя бы какая-то?
2: Это все вообще база-перебаза, ее даже не берем. «В бой идут одни старики».
0: Ладно, давай так, я смотрел только «Бриллиантовую руку». Тебе так проще будет?
2: Ну да.
0: И все.
2: Вы представляете, какой счастливый человек. Все впереди, еще «Мимино» посмотрит. Олег.
0: Нет.
2: Ну ты-то хоть.
3: Ну, нет.
2: Ну, хорошо, «Королёв».
3: Есть, короче, то, что я смотрел. «Королёв бензоколонки»
2: смотрел. Ты смотрел? Ну, какой молодец.
0: Я думал, вы сейчас скажете «Королёв птица певчая».
2: Ну, и в том
0: числе. А это фильм тоже или мультик?
2: Это фильм.
0: Да?
3: Это птица.
0: А, это самолет, а ты капитан очевидность.
3: Нифига тебя отнесло в 2006 год.
0: Узбогойся. Так, ладно, нам уже пора, честно говоря. Да вообще-то домой пора, но пока что только на рекламу.
2: Ну, начальство, видите ли, против, чтобы мы ушли пораньше.
0: Хотя сегодня официально короткий рабочий день. Ну, спасибо. Не соблюдают трудовое законодательство, потому что, видимо. Сегодня короткий день.
3: Да, кстати.
0: Вообще-то. Вот это вот мы сейчас по закону...
2: Что-то я это... Что-то очко...
0: Честно говоря, да.
2: Самый малость.
0: Я пштил.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу.

0: Реклама.
1: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.

0: radio.ru.
1: Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не сердись.
2: Звезды в луже, делись там.
3: Не то поставил. Подождите, там это как его? Я немножко спалил сейчас шутку, которую я готовил все это время. Вот, Дима Урих, на меня не сердись. Вот она играет.
4: Уходить не торопись, на-на-на-на. На секунду задержись, на-на-на-на.
3: Дима Урих, новый трек. Звезды в луже, делись с тобой, теплый.

0: Кирой Траум.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звоните, обсуждаем сегодня женское счастье. В чем оно состоит, потому что сегодня день женского счастья. Пока вы дозваниваетесь, я вам покажу еще одно крутое сведение, которое я придумал только что, как я буду удивлять людей на своем

0: алкоголь. Чувствуете стиль? Стиль определенный диджейский есть у меня свой.
1: Да, тут почерк фирменный.
0: Да, да, да, ни с кем не спутаешь. Даже не надо будет постоянно вот райт-раунд вот так делать. Можно просто играть, и все сразу понимают, кто за пультом стоит. У меня большое будущее. Да я таких сведений могу миллион прямо сейчас придумать.
1: Например?
0: Давай, какие песни свести? Давай. Давай.
2: Винтаж Малахит.
0: Я не знаю, как там поется.
1: Олег, я не могу ничего придумать.
0: Ну
1: ты
0: вот
1: помогай.
0: Смотри, сводим Винтаж Малахит и Бурито песню «Это хитно».
1: Так.
0: И там будет «Малахитно, это хитно». Понял?
1: Ну, мне кажется, ты неправильно понимаешь суть сведения треков.
0: Почему? Я свел типа так. Ну да, давай другой, первый трек кидай, любой. А я второй сразу сведу с любым треком.
1: Так,
0: давай.
1: Олег Митяев,
0: да.
1: «Лето — это маленькая жизнь». Ну посмотри, в каком красивом доме ты живешь.
0: Ага.
1: И что-нибудь, какой-нибудь другой трек.
0: Я сейчас придумаю. Мне нужно слова, какие-то слова.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел.
0: А, сейчас я подумаю. Я вчера пришел за пивом прямо. А какая дальше?
1: Целовал его слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Извиняюсь, что всю зиму грибы.
0: Как вариант, или вот как это ты. Какая до этого строчка была гриппом?
1: Целовал его слепой расплакавшийся дождь.
0: Дождем, чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом.
1: Или целовал его слепой, и дальше Стиви Уандера какую-нибудь песню.
0: Ну, это тонко слишком, там не все поймут.
1: Ну, понятно, ладно.
0: Или там какая-нибудь песня «Слепой», и там про... есть какая-то песня, которая начинается «Пой».
1: Пой.
0: Да можно из Бритни Спирс. Слепой. Ты wanna watch a
1: sea girl. Boys. Целовал его слепой. Да, вот
0: так. Сведения это не так. Я, кстати, такие сведения больше всего просмотров набирают в рилсах, я обратил внимание. Так что тут надо сильно чувствовать. Тебе не надо не только BPM словить, а еще и вообще это по тексту, чтобы они совпадали.
1: Здравствуйте.
0: Алло,
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Откуда
0: пожалуйста.
1: Вы? Здравствуйте, да.
3: Я из Калуги, меня зовут Кирилл, мне 10 лет.
0: А, Кирилл из Калуги.
1: Кирилл из Калуги, ясно, 10
0: Кирилл,
1: лет.
0: Кирилл, и что, у тебя каникулы сейчас, да?
3: Да, каникулы.
0: Ты у бабушки?
3: Ну, нет, я не у бабушки, я просто по городу катаюсь.
0: Просто катался. Ну, так а так можно было бы что-нибудь взять, какие-нибудь продукты, да и поразвозить заодно.
1: Подработать.
0: Да.
1: Но 10 лет рановато.
0: 10 лет нельзя.
1: Да.
0: Ладно, Кирилл, как ты думаешь, женское счастье, оно в чем вообще заключается?
3: Ну, я думаю, в отдыхе на природе.
0: В отдыхе на природе.
1: Все правильно, да.
0: Ну, а какие-то деньги?
1: Как ты думаешь, девчонкам нужны деньги для счастья?
0: Да.
3: Ну, конечно, нужны.
1: Конечно.
0: А ты вот готов, допустим, вот у тебя была бы жена, ну, будет
1: вот
0: она
1: в
0: у тебя.
1: В будущем ты повзрослеешь,
0: да, содержать ее?
3: Ну да, конечно.
0: Что бы ты первое подарил жене?
3: Зубную щетку.
1: Какая-то травма, да,
0: детская. Я бы и многим друзьям это подарил, честно говоря.
1: Да, я бы своим друзьям некоторым дезодорант бы подарил.
0: Да-да-да. Зубную щетку, хорошо. А вот если она, допустим, скажет, Кирилл, купи мне, пожалуйста, квартиру, ты купишь ей?
3: Ну, даже не знаю.
0: Ну, вот.
1: В Калуге.
0: В Калуге, да. Или
3: ну,
0: ты купил бы себе и разрешил бы ей... Или ты купил бы себе и сказал, любимая, давай снимем квартиру, поселил бы ее в свою квартиру, и типа как будто бы ты ее снял и пополам, и брал бы с нее 30-ку в месяц.
1: Ну, какая сложная схема для 10-летнего человека. Но сейчас ты не понимаешь, о чем речь, но ты лучше запиши этот трюк, и в будущем его провернешь через 10 лет.
0: Ну, вот конкретно сейчас бы ты что больше хотел? Допустим, хату или, допустим, какое-то лего крутое?
3: Ну, я бы больше хотел лего какое-то, классное.
0: Например, какое?
1: Ты знаешь, какая ирония, вот Артему, например, в 3 раза больше, чем тебе лет, но он бы тоже хотел лего, а не хату.
0: Да, это правда.
1: Потому что за лего будущее, конечно.
0: Конечно, там в лего оно дорожает, так ты бы видел сильнее.
1: А вот смотри, вот если, вот когда ты повзрослеешь и заработаешь, ты бы подарил, например, квартиру не женщине своей, там, любимой, а маме?
3: Да.
1: Наш человек.
0: Вернемся к этому разговору через 15 лет. Когда
1: квартира в Калуге будет стоить 49 миллионов уже.
0: Нет.

0: когда, да, когда, ну, во-первых. Во-вторых, когда он это, как это слово называется, когда отчекрынился?
1: Отчекрынился от родителей?
0: Да, как это, сепарировался, вот.
1: Да.
0: Когда сепарировался.
1: Ну, а как вообще проходят каникулы?
2: Отлично, каждое утро вас слушаю.
1: Каждое утро?
0: О, красава.
1: Мы бы на твоем месте спали бы утром, а ты зачем-то нас слушаешь?
2: На великах катаюсь
1: еще
2: утром, 6 утра.
1: Шесть утра.
0: Что по поводу Роблокса? Ты доволен, что разбанили Роблокс?
2: А его разбанили?
1: Да, ты что? Ты же нас слушаешь, мы же обсуждали.
0: Да, вот, я уже можно зайти, я зашел.
2: Я не играю.
0: Не играешь. Ну ладно, а во что ты играешь?
2: Да в основном ничего, просто гуляю на улице.
0: Просто гуляешь.
1: Какой молодец.
0: Нифига себе.
1: На велике катается, встает рано.
0: Что-то просто ходит, гуляют.
1: Ну, круто.
0: Один, видимо, да, ты гуляешь.
2: Ну да, один, всех друзей по бабушкам развезли.
0: А, отстой. Ну ладно, тогда давай, пока.
2: Пока.
1: Давай, Кирюха, пока.
0: Давай. Так грустно он сказал, да просто хожу.
1: И у меня такая же была история, у меня не было деревни, и как только 1 июня я выхожу во двор, еще вчера были пацаны, а потом никого вообще, ноль, я один все лето тусовался.
0: У меня было такое, когда я пораньше вставал, и ты думаешь, ну что я сейчас дома буду, выходишь в эту коробку и час где-то один мяч пинаешь, потом кто-нибудь там встанет, тоже подтянется. Но ты вот первый час где-то один бегаешь там по этой коробке. Но и тебе при этом нормально, не скучно, тоже вполне весело. То есть нет такого, что ты там прям грустишь. Кто-то подошел, с ним поиграл, и вот так вот как-то день провел. Что-то в бомжей там пострелял из напалечника. Ну, а это я осуждаю. Рябиной. Алло, привет.
3: Добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте.
3: Как у вас дела?
0: Да отвратительно.
1: Не отпустили на час пораньше.
0: Ужасно просто. Худший день в моей жизни, реально. Вот этот день я запомню навсегда.
3: Давайте, погнали домой.
0: Так это вот позвони Наташе нашей.
1: Так скажи руководству это. Мы-то что? Мы вон на низком старте уже. Я уже с вещами сижу.
3: А меня тоже зовут Наталья. Наверное, я с ней быстро договорюсь, да?
0: Ага. Ну позвони тогда, ну как-то договоритесь, пожалуйста. Хотя, честно говоря, уже и так через 15
1: минут. А ты что, сама не на работе-то? Я не понял.
3: А, все, у меня уже отпуск. Отработал вчера последний день.
0: Ага. Ладно.
1: Что-то и не о чем поговорить
0: и
1: даже.
0: И не о чем,
3: поэтому
0: да, подожди.
3: Поэтому сегодня у нас немножко другие планы.
0: И что, вы тоже на поезде поедете в Адлер, да?
3: Ну, нет, не на поезде. Решили на машине.
0: На машине? В
3: Адлер? Геленджик, только. Геленджик, да.
0: Отлично. И рулить будет всю дорогу муж. Муж будет рулить, да?
3: Да.
0: Класс.
3: Да,
0: вот это вот он вписался.
3: Мне повезло, я так сзади буду.
0: А, муж сестры, а у тебя свой мужик-то есть?
3: Точно. У меня, ну, пока парень.
0: Пока парень, а он дома остается, он с вами не поедет.
3: Да, он с вами не поедет, я поеду с любимой сестрой.
0: Ну,
1: и с ее мужиком.
0: Да, он с вами не поедет, потому что он,
1: ну, трехместная машина,
0: он со своей девушкой решил тоже куда-нибудь съездить.
3: Точно.
0: Ладно, ну давай тогда.
1: Давай, Наташ, хорошего отпуска тебе там. Кремчиком не забывай намазать.
0: Крем-брюле.
3: Спасибо большое.
0: Пока. Давай, давай, Наташ, пока. Ну и что? Скажете вы, господа? Олег, есть слова какие-то?
4: Нормально.
0: Ну да, ладно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видим и невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Новое радио. My life be like.

0: наконец-то наступил этот момент, когда мы пойдем сейчас домой и будем там тусить.
1: Да, надо уже финальную песню петь. Давайте все вместе.
0: Давай.
1: Прямо сейчас мы пойдем домой. И будем там жестко 3 дня. Или сколько?
0: 3, да.
1: 3 дня отдыхать.
0: Ряда.
1: Олег будет на даче зажигать.

0: В субботу стрим еще спой.
1: Что буду делать я, субботу, это никому субботу, не стрим. Важно, ведь у Артема в субботу вот. Стрим.
0: Да.
1: Приходите на стрим к нему.
0: И деньги донатили.
1: Классно пусть. Посидим. Деньги донатьте.
0: О.
1: Артему. Да побольше.
0: О, все деньги.
1: Чтобы много.
0: Все деньги скажи.
1: Все деньги.

0: Чем ты тыкаешь в меня локтем? А нет, ну, домой с тобой пойдем. Вот, другая рифма должна была быть. Дорогие друзья, спасибо вам за эту короткую неделю. Она могла быть, конечно, короче у нас, если бы начальство немножечко было более гибкое.
1: Более лояльное.
0: А то у нас, вот, понимаешь, все-таки
1: конечно.
0: Начальство еще немножечко
1: строгие,
0: Да. Ну ничего.
1: Не соскучишься.
0: Встречаемся, значит, в понедельник.
1: Да.
0: Артему донатим.
1: Да. И Кириллу, чтобы тоже.
0: Не, мне не надо.
1: А, ну у него есть деньги тогда, ему не донатьте.
0: Вот. Заходите в понедельник, расскажем, как прошли выходные. А вы нам расскажете. Все, на связи там. Берегите себя аккуратненько только, ладно?
1: Давайте.
0: Главный убор не забывайте, панамочку.
1: Обоюн, да.
0: Печет.
1: Тун-тун-тун сагур.
0: Нет, на взрослую аудиторию, а ты на детскую.
1: Да. Балерина капучино. Черемша, ша. Не спеша, не дыша, не шиша.
0: Все, пока.
1: Пока.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
11: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Запала бела танка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: В Красноярске 3. Новое
2: радио. Свое повествование начну с напоминания о том, что сегодня у всех, без исключения, короткий рабочий день. Работаем на час меньше, слышали, да? Да и кто вообще будет работать при праздничной дни? Так что создаем видимость работы и планируем выйти под суперхиты и суперновинки. Но в радио здесь я, Вадим Данилин. Помогу тебе настроиться на отдых в

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Юлиана Караулова, «Ты не такой» Вафиринова. Давно не было моей любимой рубрики «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только вот появились на свет, нигде еще не завирусились, но уже вот-вот станут суперхитами, потому что красиво, максимально танцевально и актуально для лета. И ты сам сейчас в этом убедишься. Новинки, которые сейчас представлю, всего 2 недели от роду, но среди авторов затесался маэстро нашего эфира, и совместно с Имаэль Энджел и Ультра Нате создали шикарный танцевальный, самое главное, летний, как вовремя, летнюю новинку. Называется «Moving to the Sun». Если бы я знал, как переводится, я бы знал все на свете. Короче, оцениваем. Алиса, громкость 10, поехали.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».

0: Радио.ру.
1: Новое радио. Навали в люме.

0: Go Mad в эфире нового. Ну что, в преддверии летних выходных, долгих жарких выходных, когда кто-то из вас будет открывать купальный сезон. Я больше чем уверен, что есть такие, которые уже открыли купальный сезон. Новость для всех абсолютно. Даже тех, кто не будет открывать купальный сезон. Россиян с татуировками начнут штрафовать на пляжах. Внимание, внимание, будут штрафовать на пляжах. По словам юристов, наказание грозит не за сами рисунки, а за вызывающие надписи, за символы и слова, разжигающие ненависть. Предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. Вот, за неприличные изображения, нецензурные выражения могут штрафовать на 500 тысяч рублей или даже арестовать. Намотай себе на ус, прежде чем пойдешь на пляж оголяться. Анна, Асти и Джонни очень скоро в эфире.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, супер секрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+. Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Еще непонятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
1: 16+. Новое радио.

вчера еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Это Джонни и его Личу, суперхит на новом. Чемпионат мира по футболу 2026 еще не стартовал, но уже вошел в историю. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах. Просто напоминаю, Канада, США и Мексика. Еще одним рекордом станет количество участников. Впервые в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных вместо привычных 32. Сегодня состоится открытие чемпионата мира. Матч открытия Мексика-ЮАР пройдет на стадионе Ацтека в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени. Ну, пока девочки там будут о своем, за коктейльчиком, знаешь, вот это вот все, заберутся обсасывать всем личную жизнь. Мужики, я думаю, соберутся как раз-таки на чемпионат мира. Будут делать ставочки и все вот это вот прочее. Короче, готовимся!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний. Главный женский. 16+.
6: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А. Новое.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Моя игра. Новая. Моя игра. Это вот это.

0: Красноярске 4. Новое.
1: Тельцы, близнецы и водолеи могут разбогатеть уже в ближайшие недели, заявили астрологи. Тельцам вернут долги или откроется новый доход. Близнецам поможет старый знакомый, а водолеям деньги принесет смена работы. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к практически пятничным суперхитам, суперновинкам. Я, Данилин, тоже тут с вами.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Это не уши сильные девочки, суперхит на новом. Напомню, тельцы, близнецы и водолеи разбогатеют в ближайшую неделю. Остальным приказано продолжать работать, но я сейчас не об этом. Новость хотел рассказать. Сейчас сижу и думаю, а надо ли оно вам? У вас и так прекрасное настроение, и так уже улыбаетесь во все свои 28 зубов. Поэтому даже без новостей, наверное, продолжим тему суперхитов, суперновинок на новом. Принято единогласно. Мы посоветовались, и я решил. Это называется «Коста Ла Коста», «Май Мишель», «Токио Хотел» и не только. Очень скоро. Продолжение эфира. А уже потом все новости. Окей?
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
10: Красноярский рабочий 150К.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Это Дима Билан, его суперхит «Болен тобой» в эфире нового. Забыл совершенно рассказать вам главную новость этого дня, но для всех фанатов и поклонников. Новость про Мадонну, певицу Мадонну. Певица анонсировала 15-й студийный альбом, который выйдет в свет 3 июля этого года, спустя 7 лет после выхода ее последнего альбома, что станет самым длительным перерывом между альбомами Мадонны. Но самое главное, что этот альбом будет продолжением ее самого, что ни на есть, лучшего, и так считаю не только я, но и большинство, наверное, фанатов и поклонников, лучшего альбома 2005 года «Confession on the Dance Floor». И будет называться «Confession 2», «Исповедь 2». Она специально для этого воссоединилась с продюсером Стюартом Прайсом, который был соавтором и продюсером оригинального альбома. И недавно, на днях, ну буквально, наверное, вчера, позавчера, а может быть даже и сегодня, я что-то даже не посмотрел на дату, она анонсировала один из треков из этого альбома. Ну, Confession это просто легенда, а не альбом. Есть возможность послушать отрывок того самого трека. Я думаю, что он будет заглавным. Он полностью меня вернул в 2005 год, на самом деле. Внимание, эксклюзивчик прямо сейчас на новом радио. Если он будет, конечно, да? Будет, конечно. Вот он.

0: примерно такой эксклюзивчик. Напоминаю, что премьера случится уже 3 июля, так что ждем не дождемся.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
5: Хочу. Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
6: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
10: ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Это уже 3 килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
18: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: One Republic со своим суперхитом в эфире новое, ну и продолжение отпускных выходных летних новостей. Еще одно предупреждение: к поражению печени может привести купание в цветущих водоемах Москвы. Токсины сине-зеленых водорослей поражают печень, нервную систему, а контакт с кожей вызывает зуд купальщика и дерматиты. Помните это, наматывайте на ус, потому что, ну, что греха таить, все мы будем шашлыки на этих выходных делать на берегу водоемов, да? Так что давайте там поосторожнее с этим. Не забывайте про всевозможные вот эти вот мази от комаров сосущих, и будет вам счастье.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая карта. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
7: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебя

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Удаленная работа не делает сотрудника счастливее, показало исследование 165 тысяч человек. Новость всегда на минуте все, а суперхиты и суперновинки продолжают литься в твои уши еще больше. В новом, на новом, обещаю тебе, я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Всем летний жаркий привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: «Крем-сода» и «Хлеб», «Плачу на техно», «Суперхит». Но, ну, мало кто знает, кстати, что изначально этот суперхит, шикарный суперхит, исполняла как раз-таки команда «Хлеб», а не «Крем-сода». Вот, все это в прошлом. Новости. К новостям летним возвращаемся. Передозировка мороженого может произойти от 4 и более порций крупнее 100 граммов в неделю, заявили специалисты. Главные виновники – сахар и насыщенные жиры. Короче, в общем и целом, если будешь есть больше 4 порций мороженого в неделю, станешь толстым. А оно тебе надо. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: От создателя нового

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов хорошие. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
9: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк.
12: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Турецкие выходные возвращаются.
14: Я вижу тебя наяву или сплю.
15: Стой, иначе выстрелю.
13: Все совпадения не случайны.
16: Кольцо найдет твоего суженого.
17: Вы не это ищете?
16: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
13: Все жизни связаны.
17: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
13: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
18: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
19: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
20: Новое радио. Радио.
21: Новое. Это мы.
22: Всем привет, это Зиверт.
23: Всем салют, это PLC.
24: Это DJ Smash.
25: Это Настя Кудри.
26: Это Саня СТ.
27: Это Эльвира Т.
28: Всем привет, с вами Айова.
29: С вами Леша Свит.
30: С вами Лена Темникова.
31: Всем привет, с вами Хамали Иной.
32: С вами Клава Кок.
33: С вами Гаязм Бразер.
21: Новое радио. Присоединяйся погромче. Newradio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
3: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось, я не скажу, что мои песни... Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
3: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
0: Часто тебе говорили про то, что вот это, допустим, победа, она была куплена, или
3: часто,
0: ты там, возможно, с кем-то переспала.
3: Да, да.
0: И до сих пор говорят.
3: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Это Imagine Dragons и Робин Шульц со своим суперхитом в эфире Нова. Очередная новость про отпуск. Туроператоры рассказали, что Вьетнам в этом году по популярности у российских туристов обошел Таиланд. А все почему? А потому что на все там ниже цены. На отель, еду, экскурсию. И пошопиться, пишут, тоже выгоднее, говорят туристы. Ни разу не был, очень хорошо рекламируют, сильно рекламируют Вьетнам, нужно обязательно съесть. Что-то у меня новостей дофига про отпуск, когда уже я в отпуск пойду. Чуть позже об этом поговорим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Батюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: ИП Ким Григорий Игоревич. Огрник 326-246-8068-012. 12+.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: стакан в груди.
1: В Красноярске 6. Новое радио.
2: Каждая третья россиянка увеличивает траты на четверть с приходом жары. Главные причины – покупка летней одежды и косметики для защиты от солнца, посещение веранд и ресторанов. Но вот насчет последнего очень хотелось бы, конечно, поговорить, но не буду. Настроение не то. Всем привет, Данилин тут. Ну и 20 минут жарких, красивых суперхитов, суперновинок нон-стопом без рекламы тоже имеется. Начнем очень красиво и не закончим.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: «Здрасте, я улетаю», суперхит на новом. Слушайте, тут, чтобы не мешать вам наслаждаться суперхитами, суперновинками, в наших социальных сетях обсуждаем тему очень странную, очень актуальную, кстати, летом в том числе. Оказывается, очень много людей, которые попались на эту уловку, если так можно сказать, да? Пост звучит так. Я задал вопрос, говорю, вас тоже бесят люди, которые постоянно жалуются на отсутствие денег, а потом такие всей семьей улетают на море на 2 недели. И оказалось, что таких людей очень много, жертв вот этих вот обманщиков. Пишет, это моя подруга. В пятницу сказала, что денег нет вообще, 600 рублей на карте, а в понедельник укатила в Турцию с дочкой на 10 дней в суперотель. Слушайте, а можно спросить? Вот мне стало интересно. Даже позвоните 8495-232-1632, приму звонки. Если среди слушателей такие, у которых просили деньги, я хочу узнать, на что вот эти вот, которые сначала занимают деньги, типа денег нет, а потом улетают куда-нибудь в Турцию, на что они у вас занимали деньги? Можете мне позвонить и рассказать? Просто стало интересно провести такую небольшую статистику. Ну, явно, что не на хлеб же хватает. Ну, серьезно, да? 8495-232-1632. Студия Нового Радио. Позвони мне, расскажи, на что у тебя занимали деньги вот эти вот безденежные, которые впоследствии улетели куда-то в отпуск. Потому что истории на самом деле дофига, как оказалось. Люди делятся своими... Кто-то пишет, там, это моя сестра и так далее. О, говорит, это я тоже. Есть у меня телефонный звонок первый. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Евгений меня зовут, я
0: Жень.
1: Из Саратова.
0: Да, Евгений Саратов. Жень, скажи, пожалуйста, у тебя вот эти вот, ну, давай назовем их бедные, нищие. Люди занимали деньги?
1: Да, да, да, нищие. Да, постоянно просят, но я привык уже долг не давать, потому что потом выясняется, что люди покупают новые машины через 2-3 дня, там еще что-нибудь, или на море, как вы говорите, летают. А берут, знаете почему? Берут потому, что не хотят доставать из склада, наверное, или свои-то уже как-то в кармане прижились, и не хочется их, ну, как бы сказать, тратить. А тут взял, тебе уже подумал, что потратишь, а потом как-нибудь отдам. И потом вот это потом как-нибудь тянется очень долго.
0: Ну, может, им 5 тысяч до 4 миллионов не хватает, чтобы машины купить.
1: Да, да, да, как всегда, вот так же я видел такие ролики в интернете.
0: Не, нас, а у тебя, ну, ты говоришь, у тебя занимали, но ты не даешь. А на что они говорили, на что нужны деньги?
1: Да элементарно, там, что-то не хватало на обои, просто звонит из магазина, говорит, Жень, там мне нужно там 15 тысяч, переведи мне, пожалуйста, обои купить. Я такой говорю, да, не вопрос, перевожу им первый раз, да, они покупают, а потом я узнаю, что через неделю он выкатил там новую машину из салона. Я говорю, а ты меня просил на обои, денег тебе не хватало, ты что, не мог взять с машины, а потом туда доложить? Да. Ну, я как бы уже их отложил, они уже как бы лежали, я не хотел их трогать.
0: Вот твари. Ну, с другой стороны, знаете, наглость второй части. Спасибо огромное за историю, шикарная история. 8495-232-1632. Позвони мне, расскажи, если у тебя вот эти вот люди занимали деньги, на что, меня интересует, на что? Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет, тебя как зовут?
2: Меня Никита зовут.
0: Никита, у тебя на что занимали деньги вот эти вот бедные в кавычках люди?
2: Ты знаешь, Вадим, я вот постоянно тебя слушаю, у меня ситуация чуть-чуть другая, но тоже прикольная, я думаю.
0: Давай.
2: Я занимаюсь машинами, покраской машин. Товарищ пригнал на покраску машину, говорит, братан, ну так и так, вот надо покрасить, говорит, я знаю, дорого там, вот, ну, дорого там, больше 200 тысяч это стоит, говорит, надо сделать. Сделай, говорит, в рассрочку мне. Я говорю, хорошо, сделаю. И через 2 недели он покупает себе новый дом.
0: Да ладно? Серьезно?
2: А денег, говорит, нет. Да, то есть денег на машину покрасить у него нет, а на дом 6 миллионов человека нашлось.
0: И как ты... нет, не надо. Я хотел спросить, как ты его назвал про себя, там потом подумал, что это не эфирная лексика, просто будет, слушайте.
2: Да, я не...
0: Пипец.
2: Ну, я обалдел.
0: Что-то. Слушай, ну он хотя бы эти 200 тысяч тебе отдал?
2: Ну, пока еще нет, вот я до сих пор жду.
0: Еще пока я. А сколько времени прошло?
2: 5 мая прошлого года.
0: Пипец. Ну, короче, ты типа распрощался с этими деньгами, у меня такое ощущение.
2: Не, ну он отдает потихоньку.
0: А, потихоньку отдает.
2: Это будет долго еще.
0: Хотелось бы, конечно, узнать... Нет, вы можете в наших социальных сетях написать, как и называете таких людей. Я не буду это в эфире, конечно. Спасибо за звонок. Не буду в эфире читать, но, слушайте, такие истории. Расскажите истории в социальных сетях Нового Радио. Самое ржачное расскажу в эфире обязательно. Люди, которые плачут, за что нет денег, занимают у вас деньги, а потом через две недели улетают на море. На что они занимают и отдают или нет?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
10: Квас благодей.
11: 20 лет с вами.
12: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
13: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
14: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
13: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
14: Да я и так думаю про зоту.
13: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
12: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сестра попросила в долг 30 косарей, не хватило заплатить за постановку забора. Я перевела с кредитки, а она через неделю улетела в Монако. Понять и простить. Ну, я вот не понимаю людей, которые подставляют вторую щеку. Серьезно. То есть вас дубасят, а вы еще и вторую щеку подставляете. Понять и простить. Нет. А родственник строит дом, у нас периодически занимает настрой материала, а свои деньги лежат на счету под проценты. Не снимать, чтобы эти самые проценты не потерять. Родственник взял в долг якобы срочный ремонт авто, на следующий день улетел в Турцию с подругой, отдавал больше года, и то не полностью. За нее мать остатки вернула. Ни стыда, ни совести у таких людей, серьезно, да? Но с другой стороны, ты знаешь, они и при деньгах, и счастливы. А люди, которые занимают, понимаешь, ни денег нет у них, а ничего вообще. Вот фиг его знает, как лучше.
1: Смотри новое. И на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
0: Может, все-таки наглость второе счастье, а?

0: Лена Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: из них.
1: Люди, которые жалуются на отсутствие денег, а потом они улетают на море на две недели. В наших социальных сетях обсуждаем еще одна история. У меня история про забывчивость. Однажды брат с семьей поехали на море, попросил денег взаймы с условием, что отдадут сразу, как вернулся, так как там уже зарплата будет. Когда через три месяца напомнила, что отдать должны были бы, они обиделись, начали отворачивать носы, но позже все-таки отдали. Ну, такая очень удобная забывчивость. Зиверт и Ума Турман очень скоро в эфире.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А, кстати, 16 августа подобный на tutu.ru/6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16+.
2: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Ума Турман. Ума Турман. Группа Ума Турман, суперхит Ума Турман в эфире Нова. А еще одно сообщение прочитаю. Очень странно, интересно, конечно, по поводу людей, которые жалуются, что у них нет денег, занимают деньги, а потом, оказывается, через две недели покупают себе, как вот слушатели дозванивались, покупают себе дома, машины, уезжают в отпуск и так далее. Вот Дима пишет: больше бесят те, кто хвастается о наличии денег, а ты по приколу займи пару тысяч на неделю, а тебе в ответ: не могу, мы сейчас машину купим. По итогу понимаешь, что человек трепло. Я, конечно, дико извиняюсь, Дмитрий. А как можно по приколу занять деньги? Ради чего? Вот Дмитрий Рыженков написал сообщение. Как можно по приколу занять денег? Ну, серьезно. Хорошо. У людей есть деньги. Они собираются, как бы, ни у кого не занимают, обманом каким-то не страдают и так далее. Они, у них есть деньги, они вот покупают себе машину, да? Мы сейчас купим машину. А ты тут по приколу решил занять деньги. Я бы тоже не дал. Да любой бы адекватный человек не дал денег, если он на что-то копит. Другой вопрос, что у тебя денег дофига, а ты еще занимаешь. Вот, Дмитрий, вот ты, мне кажется, из таких вот как раз-таки людей, у которого будут деньги, но он положит их на счет, и чтобы не снимать проценты, чтобы не сгорели, он будет занимать эти денежки. И в чем я не прав после этого?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна. Свет. Пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: 30-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, с семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
2: Красноярский рабочий 150К.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Москва-река прогрелась, пишут, сильнее моря в Сочи и Анапе. Ну, я не знаю, как ты, я лучше в прохладном море буду купаться, чем в какой-то реке. Да. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим шикарным, все хочется сказать, пятничным. Да, в принципе, пятничным. Суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Данилин тут.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Всегда прекрасный лирик со своим суперхитом «Нет красивее тебя, людей». В эфире «Новый вольный бог приходит и уходит». Моя любимая поговорка «А кушать хочется всегда». Вакансия мечты подоспела для тех, у кого не в коня корм. Так, по-моему, звучит фраза, да? Не в коня корм. Короче, в Питере ищут дегустатора протеиновых батончиков с зарплатой до 180 тысяч рублей в месяц. Условия довольно суровые. Кушать фастфуд на время работы на производстве категорически нельзя. Зато вместо шумного офиса предлагают комнату с ноутбуком и сериалами, а также неограниченным запасом продукции. В конце каждого рабочего дня от тебя будут ждать честный вердикт по поводу этих самых батончиков. Питер, 180 тысяч, целыми днями есть протеиновые батончики. Есть желающие?
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, выходное. Все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Arban. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Arban. Дома сданы.

0: нами.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ха, ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 7 лет, Олег Майами, Леша Свик, не вспоминает. Тем временем в обиходе офисников появился новый термин – ржавление. Он пришел на смену старому термину «выгорание». Сотрудники жалуются на апатию и скуку из-за монотонных задач. Психологи подтверждают, что работа на автопилоте снижает эффективность, мешает карьере и вызывает конфликты в коллективе. Причины – это цифровизация, рутина и низкая вовлеченность. Я бы еще добавил здесь низкая зарплата. Но не об этом сейчас. Да вообще, хватит о работе. Выходные начинаются. Короткий рабочий день, с чем я тебя и поздравляю. Мари Краймбери, Моджо и Джонни очень скоро в эфире.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэнд 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Новое радио. Два человека.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: это Джонни. Помню, суперхит на новом. В дверь студии постучали. Ведущий выходного шоу Макс Астахов готов озвучить двадцатку лучших треков нового радиочарта «Высшая лига». Да, сегодня четверг. Сплетни, шумиха, скандальчики, интрижечки, расследованницы также будут. В общем, будет интересно. Уже через 10 минут в эфире. А я распрощаюсь с тобой тоже. Наступают выходные, чему я несказанно рад. Радость была бы, конечно, более полная, если бы вернулся к тебе в понедельник. Но нет. Работать-то кому-то надо. Перед отпуском. В субботу пересечемся, продолжим отдыхать. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
8: Заказывай в приложении Суши Сел.
9: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
10: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ОСЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
16: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
17: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
16: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
20: Слушай.
19: Новое.

0: Всем привет, это Высшая Лига, и сегодня она максимально экстремальная, она экспериментальная. Макс Астахов здесь, Роман Санче. Нет, но есть она, Эвелин Малинкина.
1: Привет, ребята! Мне так неловко, на самом деле, что я сегодня вместо Романа Александровича какая-то ответственность сразу, ладошки сразу потеют. Не понимаю. Но мне непонятно, почему ты использовал все слова на «э», кроме слова «экзотический».
0: Ну, я оставил тебе.
1: Спасибо.
0: Это, знаешь, командная игра, пас тебе, ты обратно. Но зато у нас традиции соблюдаются. Мы по классике начнем с 20-го места. На 20-м месте у нас ребята из Беларуси, группа «Немига» с треком «Довольно». На этой неделе они упали на 4 строчки вниз, но это еще не все новости. Давай обсудим.
1: Я знаю, что у ребят вышел трек. Вот это из того, что я последнее про них успел посмотреть.
0: А еще они сделали экспериментальную вещь. Первый в русскоязычном пространстве полнометражный клип, который был создан передовой AI-генерацией. Короче, полностью клип создали через искусственный интеллект и написали вообще в своем посте: а скажите, видите ли вы разницу с традиционным продакшеном или нет? Да, конечно, видим, там у них кости дракона или динозавра. Роман Саныч вот очень не любит, когда они занимаются подобным. Эвелин, как ты относишься к искусственному интеллекту?
1: Что я могу сказать? Вот недавно вирусился повсюду видос, что по Москве ездят пухососы. Я из тех людей, кто реально подумал, что есть пухососы.
0: Потому
1: теперь.
0: Что у тебя аллергия, и тебе надо.
1: Я подумала, как круто. А потом мне сказали, что оказывается это ИИ, и все были в курсе, кроме меня. Поэтому вот ваши клипы вот эти яичные, может быть, я-то и поверю.
0: Верните, пожалуйста, пухососы Эвелине, чтобы она была довольна.
2: 20-е место.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Плюс одна позиция у следующих молодых людей. Это Хамали и Акмаль. Песня «О чем ты не спишь по ночам». На 19 месте они позиционируют себя сегодня. Ну, что сказать про этих ребят? Ну, максимальный семейный вайб. У одного уже ребенок, они уже с женой в отпуск съездили, вернулись. И вот давно не слышно было ничего от Хамали. А вот Акмаль, бедняга.
1: Подожди. Я просто открыла ради интереса посмотреть, какой у нас концертный график у артиста.
0: И что там?
1: И там просто до ноября забито абсолютно все.
0: Угу.
1: И это еще нет декабря, который самый-самый-самый жирный месяц для артистов. Угу. Я думаю, мой юный друг, пожалуйста, найди себе 3 денечка хотя бы ничего не поделать. Ради прикола, отдохни. Это невозможно.
0: Но, видимо, это будет день перед свадьбой, сама свадьба и второй день свадьбы, потому что они уже бедные, вовсю готовятся. Недавно спросили у Акмаля, сколько будет стоить твоя свадьба. Он говорит, я хочу по минималке. Но в нашем случае это невозможно, потому что, скорее всего, будет 10 лямов.
1: Ну, получается, бедные не они, а мы. Пу-пу-пу.
0: Пу-пу-пу. А о чем ты не спишь по ночам?
2: 19 место.

0: случайно.
1: 18 место, двигаемся дальше. Филатов, Кэрос, Диджей Грув, «Счастье есть». Ну, знаете, говорят многие, что на работе дружить нельзя. Я расскажу вам почему. Я как-то поучаствовал в конкурсе от Филатова и Кэроса, и они мне очень долго не выдавали подарок. Между прочим, подарок они мне все еще не выдали, но когда мы видели последний раз их на ЧБР, они говорят: а может тебе виниловую пластинку? И вели, да у него даже винилового проигрывателя нет, какую ему пластинку?
2: А потому что не надо, не собирайте винил, не начинали и не начинайте. Это дорого, это бесполезно, присылайте весь винил мне, я просто за вас все соберу и расскажу, насколько это прикольно.
1: Блин, вот ты начала диджеять недавно учиться, а что? А мне винил собирать нельзя.
2: Не надо, не надо, не надо, оставь это. Про Филатов и КРС, кстати, могу сказать, что 29 июля, если ничего не поменяется, а я думаю, нет, ловите их в эфире нового радио. В формате живой среды.
1: Окей, будем ждать, и я подумаю еще раз над темой двойных стандартов Твилины. Счастье есть.
0: 18 место.

0: На две строчки поднимается ввысь певица Ася и занимает 17 место с треком «Сильно так». Ну вот недавно постику увидел я ее в социальных сетях в стиле Ханны Монтаны. Ну-ка. Но это та, которая «Живу две жизни». Пишет Настя следующее. У меня есть две крайности. Ася на сцене, ну, та, которая при полном параде. И Настя в уютном луке, которая гуляет с собаками по Переделкино. Не знаю, кто мне ближе, но хорошо, что я могу быть и той, и другой. Мне кажется, все девчонки, да и мальчонки тоже могут быть и теми, и другими.
1: На самом деле, я очень часто думаю о том, что артистов немного жалко, если честно. Вот смотри, захотел ты сходить на пикник, а ты Егор Крид. Тебе для этого нужно целый парк строить, например. Ты же не пойдешь в парк Горького вот так вот расстелишь какую-нибудь пеленку, она что, плед, наверное, да? Плед, и сядешь вот тут почивать ягоды. Это невозможно.
0: Но я помню обратную сторону, что когда у Егора Крида был день рождения, там был какой-то прозрачный забор, и вот билет продавали, чтобы посмотреть на день рождения Егора Крида.
1: Про Асю, кстати, ты знал, что она хорошо дружит с Аней Покров и Артуром Бабичем?
0: Нет.
1: Оказывается, они очень близко дружат. И первый танец новоспеченных мужа и жены Анечки и Артурчика был по трек Аси.
0: Классно.
1: Потому что они сказали, что это их песня про их любовь. И трогательно. Все женщины молодцы.
0: Анечка дождалась. Мы ее с этим поздравляем. И двигаемся дальше.
2: 17 место.

0: ближе, так близко.
1: Да, если первый свадебный танец, он свадебный называется, наверное, да, если первый свадебный танец Бабич и Покров был под Асию, то под Эйфорию, вероятно, они поедут в медовый отпуск. Это тречок Джонни, который занимает в нашем хит-параде 16 место.
2: Я восхищаюсь Джонни, знаешь почему? Потому что все мы знаем вот этот залетевший мем, который вирусится уже который месяц. Спасибо. Он пошел дальше. Он понял, что это залетело и на Западе.
1: О, да.
2: Записал трек на английском.
1: О, май.
2: Забрал все возможные чарты.
1: Do you speak English?
2: Мне кажется, он просто хочет все деньги вселенной, которые вот есть на планете, получить за этот трек и больше ничего не делать. Но при этом он трудится, и трек за треком выходит. Молодец, я восхищаюсь.
1: Да, я недавно работал, делал опрос, какую музыку слушают сейчас. Просто по улице гулял. И очень у многих в топе находится новинка от Джонни и Федука, которая называется «Лето».
2: Потому что она очень летняя.
1: Угу. Но мы слушаем «Эйфорию».
3: 16 место.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
3: Вишая.
4: Всем привет, это хит-парад «Высшая лига», не пугайтесь, да, здесь должен быть прекрасный голос Романа Александровича, но сегодня здесь я, Эвелина Малинкина, и, конечно же, он, Макс Астахов.
5: Я уже думал, ты про меня забыла.
4: Извини. Немножечко, ну уже, я уже освоилась.
5: Да, ну, классно, что ты сегодня со мной, вайб присутствует.
4: Тебе 5000, кстати.
5: А договорились, на карту или переводом?
4: На карту и переводом.
5: На карту и переводом, все так и сделаю. 15 место, Сергей Лазарев, «Последний танец», -3 строчки. Упадет ли маэстро ниже, узнаем через неделю, а сейчас к новостям. Короче, они вместе с Полиной Гагариной выпустили тречок, который называется «Happy End», и даже уже сняли клип. Я увидел интервью Лазарева, где он говорит, да мы вот вообще такие молодцы, давно планировали эту историю, все никак не получалось, не хотели делать какую-то заунылую песню, хотели сделать бенгер. Ну, видимо, под Федука хотели закосить, но сказали «бенгер хотим», и из этого интервью я узнал, что Гагарина, что Лазарев, они закончили МХАТ, и, соответственно, у них есть актерское образование. Он говорит, мы в кадре прям жестко отыгрывали. Вот такие вот дела. Там ссоры, скандалы, она била ему по лицу.
4: Но если и веришь, значит, ну, все не зря.
5: А давай доверимся нашим слушателям. Посмотрите клип, залетите в наши социальные сети и скажите, верите ли вы Гагариной, верите ли вы Лазареву, ну, чтобы не быть голословным.
4: Я думаю, что у вас нет варианта сказать, что вы не верите, поэтому давайте сильно тоже там не разгоняйте.
5: Отдыхайте, идите, да. Последний танец слушаем.
0: 15 место.

0: Алёшенька, ну, песня, которая в последнее время заедает у меня где-то на подкорке, на 14 месте вместе с Татьяной Куртуковой, автором и исполнительницей этого трека. Плюс одно место на этой неделе.
1: Почему у тебя заедает эта песня на подкорке?
0: А я не знаю, потому что Алёшенька. Я её постоянно слышу где-то на новом радио.
1: Мне больно слушать эту песню. У меня бывшего зовут Лёша, поэтому я бы и не хотела её слушать, но всё равно слушаю. Но знаешь, это неловко, когда ты потом ходишь её напеваешь. Выглядит странно, с моей стороны.
0: А вы в хороших отношениях?
1: В лучших.
0: Все, это замечательно. Что-то видел недавно видос, где Татьяна рассказывала про свой график. Помимо того, что она артистка, у нее есть семья, муж, маленький ребенок, и они уже в 6 подпрыгивают с кровати, и начинается весь движ в Париже для того, чтобы ребенка отнести и отвезти в детский сад. Короче, быть артистом, еще женой и молодой матерью, ну такое себе.
1: Ты
0: ну...
1: давай-ка не придумывай. Это роскошно, женщина лучше.
2: 14 место.

0: А мы двигаемся потихонечку к группе «Винтаж», тем более они у нас на 13 месте. Их «Малахит» тоже теряет две строчки, но как будто бы на следующей неделе все поменяется. Аня Плетнева вместе со своей командой недавно давали концерт, и я посмотрел, как они готовят костюмы. Там целый костюмер есть. Она к нему едет. Они там еще и спорят. Она предлагает какие-то идеи. Он говорит, я не буду твоих пони красить. Короче, классный вайб. Есть блогерша Карина Мурашкина, которая постоянно делает примерки своим стилистам. Вот что-то похоже.
1: Мне вообще нравится, что большие артисты, артисты, которые очень давно на сцене, не стесняются и не отнекиваются и не отказываются от социальных сетей, потому что свежая молодая кровь часто говорит, я вообще-то артист, а не блогер. Вот поучитесь у Анечки Плетневой, она вам там такой бэкстейдж ведь показывает, все что угодно, все что хочешь. Блогеры, которые нам нравятся.
0: Учитесь, Малахит в эфире.
2: 13 место.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама.
0: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
14: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Где суперхиты?
3: У нас в чарте.
9: Стильно.
1: Где суперновинки?
3: У нас в чарте.
9: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
4: 16+.

0: Здравствуйте, это Высшая Лига. Меня зовут Макс Астахов. Здесь она, Эвелин Малинкина.
1: На базе. Никуда не ушла, не исчезла. На 12 месте моя лучшая подруга.
0: Вау.
1: Ёлка. Вообще-то, Ёлка была у меня на эфире.
0: Да.
1: Почему мы лучшие друзья? Во-первых, она любит кольца. Я люблю кольца.
0: Вау.
1: Ей понравились мои кольца, я ей скинула ссылку. Мы друг на друга подписались, лайки ставим. Я считаю, что мы друзья на всю жизнь, не хватает только парных татуировок.
0: И кольца дружбы.
1: Естественно, поэтому мне немного грустно, что 3 позиции потерял трек, но я верю, что все это легко исправится. Вашими пальцами, друзья, голосуйте, пожалуйста.
0: За себя и за Ёлку.
2: 12 место.

0: А девчонка, которая тоже потеряла одну строчку, но находится на одно место выше, чем Ёлка. Зовут ее Мэри Гу, с треком «Заново», занимает 11 место. А вы с ней случайно не подружки или как-то?
1: Лучшие подружки. Угу. Я вообще со всеми артистами дружу. Вот один раз они попадают ко мне на эфир, или просто мы друг на друга смотрим, все, я считаю, что мы с человеком сразу друзья. Вот мы с тобой друзья.
0: Ну, мы с тобой, у нас с тобой давняя история.
1: Это правда.
0: Этот эфир ничего не меняет. Максимум в этом эфире мы с тобой можем поссориться, а потом помириться. А Мэри Гу вот что-то как-то устала от города, решила уехать куда-нибудь на дачу, и она рассказывала свои умозаключения, что вот, знаете, раньше нам говорили, что нет слова «хочу», есть слово «надо», она такая, тьфу, есть слово «хочу», и все, кому-то надо, пусть это, что-то там делают. Вот, она свалила куда-то на деревню и говорит, я и есть деревня. Короче, на максимальном чиле у нас Мэри Гу.
1: Возможно, это кризис среднего возраста, потому что все мы со временем тянемся к земле, клумбы, вот эти вот рассады, но я не осуждаю, я только завидую.
0: А я думаю, кризис среднего возраста — это когда вам стукнуло 30 лет, выбирайте аватара. Гольфист, сноубордист, диджей или что-то.
1: Бегун!
0: Да, let's go!
1: Собираем это бинго.
2: 11 место.

0: Золотая середина. 10 место. Моя Мишель с треком «На малиновой луне». Вот она, кстати, подросла и сразу на 4 пункта. Респектуем ей за это. И что по новостям? Что мы обсудим сегодня?
1: Премия Муз-ТВ была не так давно. Ага. Я знаю, что наша нежная ушла с тарелочкой.
0: Угу. И это еще не все. На этой же премии ей задавали вопросы, и оказывается, у нее есть готовая песня для Анасти. Вот не особо она верит в коллаборацию Анны Асти и «Моя Мишель» как две певицы, а вот как автор и исполнительница вполне себе. Кстати, «Моя Мишель» никому не пишет треки, у нее было пару там моментов, «Город 312», кому-то еще, вот сейчас для Анны Асти, и с Киркоровым они договорились, но она говорит, для «Короля» надо прям попыхтеть немножечко, постараться, потому что не хочется упасть в грязь лицом, и вот у него есть суперхиты, хочется куда-то же к ним придвинуться.
1: Будем ждать.
2: Десятое место.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
5: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Всем привет, мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Я все здесь, все еще здесь. Евелина Малинкина, друзья, скажите, что любите. Все, извините. И Макс Астахов, конечно, тоже здесь.
1: Это факты. Девятое место. Диджей Смэш и его Бэмби. Вот я посмотрел все социальные сети диджея Смэша и понял, что его некий канал превратился просто в новостной паблик. Так что, диджей Смэш, ты наш коллега. Давай узнаем, что он написал из последнего. В 2004 году Тиесто стал первым диджеем, выступившим на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах. Его лайв-сет сопровождал парад спортсменов со всего мира и прозвучал на весь планетарный эфир более 3,9 миллиарда зрителей. Позже Тиесто признавался, это был самый волнительный момент в моей жизни, но и самый гордый.
0: Интересно, а диджей Смэш сам пишет все посты или у него есть редактор? Или чат GPT.
1: Или копировать, вставить других пабликов. Но об этом мы никогда не узнаем. Ну, по крайней мере, до того момента, пока он не придет к нам в эфир, и мы не разрушим все мифы.
2: Девятое место.

0: Тру, спасибо, диджей Смэш, за новости, за музыку. Следующая исполнительница Беарвульф на 8-м месте с ее Фениксом. У нее, кстати, очень интересные фетиши на домашних животных и на животных
1: кадрах. Это звучит
0: кадрах.
1: Очень странно. Пожалуйста, поясни, что ты имеешь в виду.
0: Ну, у нее в кадре постоянно то паук, то ворон клюет ее в голову. А вот недавно появилась домашнее животное бабочка.
1: Бабочка.
0: Да, она уезжала куда-то. Куда-то она уезжала на гастроли и переживала, что бабочка не доживет до ее приезда, потому что они как бы интеллектом не особо отличаются. Она там еды ей кучу навалила. В итоге приехала, как я понимаю, бабочка все еще жива, потому что свежие фотки я увидел.
1: Какое счастье, что бабочка жива. А мне всегда было интересно, вот люди, которые заводят экзотических животных, почему? Чем стали неугодны собаки?
0: Ну, не знаю, может, мультик «Мадагаскар» посмотрели и такой, все, хочу Мелмана.
1: Не осуждаю. К тому же, я знаю, абсолютный лидер в этом Даша Мона. Потому что кто-кто, а вот свой контактный зоопарк-то она соберет легко.
0: Что там, игуаны, змеи,
1: собаки, коты,
0: да.
1: Кони, все на свете. Но речь не про Дашу.
0: Ну, кстати, кони есть у нас в эфире.
2: 8-е место.

0: Седьмое место. Ба Индия Хчо Мод с песней Шаде. Ну, абсолютный вирусный трек. Сколько? Последнего месяца. Это история, которая связана с искусственным интеллектом, уже заела точно у каждого в голове. И знаешь, какую новость я узнал?
1: Ну-ка.
0: Что многие считают, что Мод украл этот трек.
1: Ну-ка, расскажи, пожалуйста.
0: Короче, смотри. Ба Индия, человек, который написал эту песню, Мод к нему приходил один раз. Ба Индия отказал. Мод приходил второй раз.
1: Ба Индия отказал Моту?
0: Да, первый раз была такая история. Потом Ба Индия дрогнул такой, ну ладно, давай. И еще и Хчо потом взяли на трещок. А из-за того, что у Мод такая сильная аура, многие думают, что это персонально его трек. И он как будто бы под Шаде считывается больше всего для слушателей.
1: Ну, я думаю, что Бай Индия обидно. В свое время Федук и ЛДЖ ведь ругались из-за того, чье имя будет первым написано, указано в розовом вино. Хотя в розовом вине, наверное. У меня русский не родной, если что, друзья. Ага, не осуждаю. Знаешь, что странно? Трек в хит-параде всего 2 недели, а у меня такое чувство, что он с нами уже всю жизнь.
0: Это правда.
1: Уже как будто бы хочется и поскучать по нему немного, но судя по тому, как стремительно набирает обороты в нашем
0: чарте, поскучать хочется только тебе?
1: Да.
2: Седьмое место.

0: Поха, Holy Flame, который с песней «Тону» уже 17 недель в нашем чарте, потихонечку скатывается. Он долго занимал лидирующее первое место, потом второе, третье, а сейчас вдруг нежданно, негадно на шестом.
1: Ну, слушай, я вам так скажу, что иногда вот нужно сделать шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед.
0: Угу.
1: Возможно, это просто передышка для того, чтобы потом опять ворваться вновь.
0: Все, я понял, классные мотивационные речи, Holy Flame. Тони до дна, там оттолкнешься и сразу наверх.
2: Шестое место.

0: Каждый раз, когда я вижу Лирика, я всегда всем говорю, а знаете ли вы, как его зовут?
1: Как?
0: Его зовут Кирилл, и получается, что Лирик — это Кирилл наоборот.
1: Классно.
0: Примерно, мне кажется, 700 раз об этом я говорила, а почему бы 701 не сказать?
1: Но Макс, наоборот, скам, но я не хотел бы себя так ассоциировать.
0: Не надо, хорошо, что ты это понимаешь.
1: Ну, Лирик молодец. В своем контенте в последнее время стал рассказывать нам о том, что как много он работает, как много с другими артистами он работает, сколько демок он им создал, которые стали абсолютными хитами. Ну, и кассеты, собственно, не исключение.
0: На самом деле, это удивительно, ведь Лирик действительно очень талантливый артист и очень талантливый автор. И странно, что люди не так охотно на него подписываются. Угу. Я желаю Лирику миллионов подписчиков во всех его соцсетях, потому что талант должен о себе заявлять громко. Тем более такой.
2: Пятое место.

0: Ну, как говорится, четвертое место, она же деревянная медаль. И там уже этот пьедестал единолично занимает артист с треком «Намек на нас». А что? Вот они тоже были на премии Муз-ТВ. Мод был там не один, а был со своей женой. Жена не так давно сломала ногу или сломала палец, или какая-то травма ноги. Но он такая, а нечего тебе по дорожкам красным одному ходить. И на костылях, в припрыжку, припеваючи, видимо, может, еще и под шаде, я без звука просмотрел это видео, они топ-топ шлепали до своей награды.
1: Сильная женщина, что еще сказать? На самом деле, мне опять же странно, что трек теряет позиции, потому что грядет сезон свадеб, всяких выпускных. Как будто бы все нежные треки про любовь сейчас как никогда должны быть актуальны.
0: Может быть, но видишь, Покров и Бабич выбрали все-таки Асю.
1: Друзья, у вас есть шанс. У вас есть шанс для того, чтобы проголосовать на сайте Нового Радио. Ну и любовь как-нибудь свою, да, ознаменуйте под этот трек.
2: Четвертое место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дошли до номинантов нашего хит-парада. Третье место. Мари Краймбрери, «Давай не ждать», она говорит. Ну и мы тоже быстренько сейчас обсудим ее делишки, да и пойдем, собственно, дальше, Мари, раз так хочешь. Короче, что случилось? Дава снимал мультик очень долгое время. Сейчас он его затизерил. И там его озвучивала кто? Жена Давы, Мари Краймбрери. Причем там она как раз-таки плохой полицейский, потому что она играет отрицательного персонажа. И вот они ехали в тачке, и она, собственно, после просмотра этого трейлера стала задавать себе много вопросов. Почему Джарахов озвучивает Добряка, Дава озвучивает Добряка, 13 карат озвучивает Добряка, а я одна злодейка. Я думал, там будет пару негативных персонажей, а он ее, видимо, подставил немножечко так, хоп.
2: Главное, что у нее плюс 3 позиции за неделю, так что если там ее кто-то расстроил, здесь мы ее точно порадуем.
1: Карма.
3: Третье место.

0: было раньше. Лучше, конечно, перед... Во вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу Эви Лэнд. Они нас будут подбирать. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
10: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое на новом.
13: На меня ты не сердись.
12: Дима Урих.

0: Ребята, мы близки к финишу, если вы понимаете, о чем я. По-прежнему здесь я, Эвелин Малинкина, и Макс Астахов. Мы подобрались ко второму месту. Серебро.
1: Ну, не сама группа. А Ваня Митриенко на втором месте у нас своим треком «Ртуть». Ну, чего там у Вани? Ваня продолжает бифиться с рэп-артистами. Я, когда первый раз читал эту новость, я такой, как это? Вселенные пересеклись. Как будто бы они должны были существовать.
0: Подожди. Вообще-то вселенные пересеклись раньше, ведь Салуки? У него есть трек «Салуки».
1: Окей, для тех, кто не знает, есть такой рэп-исполнитель Nine Mice. Он представляет объединение вайперов. Да.
0: Его... Это как Эмма, только по-модному.
1: Да, вайперы. Вот. И что-то ему не понравилось в поведении Вани Дмитриенко, что он стал на него потихонечку наезжать. Ваня ответил в социальных сетях взаимностью, и ребята разошлись. Не первый раз у них происходит этот биф, не первый раз Nine Mice лезет на рожон. Ну, что из этого выйдет? Да, думаю, ничего из этого, собственно, не выйдет.
0: Слушай, я думаю, Ваня Дмитриенко не сильно расстроится. У человека Лужники скоро. Поэтому ему есть чем заняться.
2: Второе место.

0: Ну и вершина нашего хит-парада. Первое место — Зиверт и ее трек «Газ». Я, кстати, не понял, вот этот «Газ», он как-то связан с «Газгольдером» или это просто
1: да,
0: «Газ»?
1: Да ты не докручивай, не докручивай. Я очень люблю «Зиверт», я очень люблю этот трек. Мне вообще, мне все нравится в Юльчике Зиверт. Особенно та эпоха, когда она носила афро-парики. Yeah. Мне казалось, что она моя лучшая подруга опять.
0: Прости, она... елка.
1: Да, но сейчас она не носит афро, но она прекрасна. Мне очень нравится все, что она делает. Плюс, опять же, возвращаясь к премии Муз-ТВ, которая вот только отгремела, она же тоже там стала абсолютным триумфатором.
0: Факты.
1: Две или три тарелки.
0: Поздравляю.
1: Дарю ее. Все 10.
2: Первое место.
3: Все мы изначально

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это была высшая лига, да, самый лучший хит-парад, который существует вообще во всем мире. Здесь я, Макс Астахов, и, конечно же, сегодня присоединилась к нам Эвелин Маленкина.
1: Роман Александрович, вы непревзойденный, вы лучший. Спасибо вам, что вы есть. Я больше не буду.
0: Роман Саныч вернется к нам буквально через неделю, а у вас есть возможность проголосовать за всех своих любимчиков. Ну, а через неделю ровно мы расскажем вам о том, как поменялись позиции. Пока-пока.
1: Пока.

0: Оказывается, френд-зона бывает и в обратную сторону. Ариана Гранде не согласна с этим утверждением. We can be friends, wait for your love на новом радио. Так кто же этому голосу способен отказать? С другой стороны, не лезем в эти чувства, в эти тонкие материи. Давай-ка немножечко обратимся к коммерческому моменту, а потом обратно суперхиты и суперновинки. Красивого вечера тебе, это новое радио.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий!
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Новое радио.

0: Dreams Come True. Дим Билан подтвердит. На новом радио, кстати, он самый красавчик. И я напомню, что он неоднократно был членом жюри проекта «Музыкастинг». А «Музыкастинг» у нас уже 9-й сезон в этом году. Ну, не то чтобы запланировано, уже, можно сказать, начался. Набирай mus.newradio.ru. Если есть что отправить, я имею в виду из собственного творчества, то обязательно сделай это. И дальше Dreams Come True. А почему бы и нет? Очень скоро Дорогуша появится здесь, в соседнем кресле, и откроет двери своего ленда. Как ни крути, пусть и четверг сегодня как будто бы пятничный, но токсичность по расписанию говорит, нет-нет, этот пунктик мы сегодня никуда не убираем.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Да, привет, рада вообще слышать вас жестко. Вы слушаете Вилен, но радио Мизотеви, со мной мистер Усишкин. Сегодня токсичный четверг, я начну. Итак, 33 градуса в Москве. Мы будем это комментировать? Да, мы будем это комментировать каждый день. Это мы планируем какую-то регуляцию. Мы можем позвонить на небо и попросить сбавить 5 градусов хотя бы.
1: Наслаждаемся вместе.
0: Почему? Вы понимаете, ты сходил... Я сегодня в душе 3 раза был. 3. Это день еще не закончился.
1: Это у тебя еще пока не отключили горячую воду.
0: Ее уже отключали. А. Поэтому это я вам всем сочувствую. Я отныла свое в мае. Значит, ты сходил в душ. Ты вышел из дома. Ты дошел до соседней лавочки. Ты вспотел, как собака. Все, ты потная крыса. Ты вернулся, помылся еще раз. Потом ты... Да заходи, Наташа, тебе можно, ты же начальница. Потом... Это значит тоже начальница. Дай мне какую-нибудь рифму ругательную на начальницу.
1: Ругательную?
0: Ну, вот такую,
1: я
0: чтобы
1: что,
0: я после...
1: Камикадзе, что ли,
0: нет,
1: по-твоему?
0: Она, вы понимаете, я, значит, вот на это все жалуюсь. Она говорит, сидит она в дачном сарафане, поедет сейчас на дачу, у нее там весь кабинет в цветах, клумба, потому что днюшка была. Значит, она в цветах, в дачном сарафане поедет на дачу купаться. И она приходит, нам об этом говорит.
1: Продолжение токсичного четверга. А ты в курсе, что собаки-то не потеют?
0: Ты давай мне поумничай еще, потеют собаки или не потеют. Значит, я сходила сегодня позагорать на набережную. Вот как городская сумасшедшая. Оголила тело, пока... Но там были люди. Там были люди, клянусь, это не иллюзия. Но мне было очень неловко.
1: Слушай, ну такую погоду, мне кажется, любое место у водоема становится пляжем.
0: Да, я смотрела на эту лужу просто из плевков, собранная, не знаю у кого, вот этот Москварик. Что-то это течет вообще, что это?
1: Москварик.
0: Ну, да. Сочувствую. Да. Значит, я на нее смотрю и думаю, возможно, коктейль из кишечной палочки не так-то меня и пугает. Может быть, мне оно надо, потому что невозможно. Приходишь, опять моешься, сидишь, не дышишь, не дергаешься, потому что кондеры дома не работают. И ты думаешь, пожалуйста, я не буду, я просто буду вот так лежать лежа, чтобы не потеть.
1: А кондеры дома не работают, какая причина того?
0: Они сломались. Я что, знаю?
1: В 2021-м?
0: Я не знаю, я живу... Ты чё вообще, а? Вот зачем ты? Ну, ты не видишь, что меня...
1: Сама четверг таким назвала.
0: В общем, друзья, четверг токсичный. Если вы не поняли, чё я ною, а я не ною, я ругаюсь, самое время вам поделиться всем тем, что вас выбесило сегодня и всегда. Угу, погнали.
2: Наслаждаемся вместе.

0: так, значит, вы пытаетесь все меня задобрить. Значит, Наташа мне говорит, что меня кто-то там любит. В чате мне пишут: Эви, красотка, Усишкин молодец. Эви, ты такая красивая. Ребят, а что происходит? Ребят.
1: А потому что сегодня четверг, пятничный, понимаешь, вайп вот прям вот не настраивается.
0: Ну, ты давай не дуркуй, не дуркуй, да, не дуркуй.
1: Хорошо.
0: Я напоминаю, что Усишкин, я вообще не понимаю, к чему этот бойкот был придуман изначально. Я ему говорю, один день в неделю.
1: Не, ну, с другой стороны, обрати внимание, дорогуша, я же все остальные дни таксичу, соответственно, вот, сегодня матч, у меня пятница, у тебя четверг, мы на одной волне.
0: Ты все перепутал. Нужно таксичить один день в неделю.
1: Как Шерочка с Машерочкой.
0: А не четыре дня против одного. Понимаешь ты это или не понимаешь? Я в шоке. Так, погнали.
1: Can you understand me? Давай, вот так.
0: You want a scandal now? Я не понимаю.
1: И руки в боки.
0: Я вот не, ты скандал реально хочешь? Вот, ну, чему это? Вот зачем?
1: Слушай, у меня ребенок маленький. Думаешь, я хочу еще скандал?
0: Я сейчас буду орать тоже. Хочешь, я тебя верю? Хочешь флешбеков?
1: Сейчас кто-то должен нажимать на кнопки будет.
0: Ребят, у нас сегодня просто, да, токсичный четверг. Значит, дальше. Я сегодня купила черешню. За 400 рублей. 300 граммчиков. Как ты думаешь, сколько...
1: За столько же купил и я.
0: Сколько вкусных ягод было у тебя?
1: Я забыл, что мне ее нельзя, и мне тоже,
0: меня
1: просто...
0: это не останавливает. Созваниваюсь с мамой, у меня родители уехали в путешествие на машине, они вот сгоняли в Грузию, уже вернулись обратно. Она говорит, мы проезжали Ростов, Кубань. Они мне говорят, 10 килограмм ящик отдам за 2000. Она такая, блин, я не довезу, если бы мы знали, мы бы взяли холодильник, но она реально не доедет до Ярославля. Я говорю, мам, ты могла бы вообще эту историю не рассказывать? Ну, я не хочу это знать. Она говорит, килограмм, Эвелин, 200 рублей стоит клубника, черешня, все, что хочешь. 200 рублей килограмм. Господа кубанцы, ростовчане, что это такое? Вы, что это такое? Объясните мне, пожалуйста.
1: Да, ты думаешь, они довольны? Они говорят, она должна стоить 120. Вы куда столько денег дерете с нас за ягоду?
0: Нет,
1: за
0: в одном
1: эту?
0: Месте их развели, моих ложков-то. Это у нас семейная. За 450. Мама такая говорит, очень приятная цена, вообще замечательно. Потом они проехали, узнали, что вообще-то за 200 все продают. Поэтому это у нас у всех семейная разводить. Поэтому вот, дальше, значит...
1: Знаешь, где токсичность жесткая?
0: Где?
1: Это когда ты заказываешь сантехнику, ее привозят, а потом оказывается, что к лифту ее тащить нельзя.
0: Почему?
1: Надо ее разгружать на подземном паркинге и тащить к, соответственно, подземному лифту.
0: А ты хочешь, чтобы мы
1: если
0: вот сейчас... Подожди.
1: Это... Подожди. Чего подожди?
0: Ты реально хочешь, чтобы мы сейчас посочувствовали тебе, что ты делаешь ремонт в новой купленной квартире?
1: Конечно, потому что подъем стоит очень больших денег, которые я не знаю, с какого... Вообще, что случилось?
0: Чтобы мы посочувствовали, что ты успел взять ипотеку по нормальным вот, процентам.
1: Ну, никак, да? Вадечка Данилин, конечно.
0: Ну, чтобы
1: конечно,
0: вот мы
1: но...
0: вот проявили
1: никак
0: сочувствие
1: Калинин,
0: к тебе.
1: Который прям за кэш отгрузил.
0: И вот, чтобы мы вам всем вместе посочувствовали.
1: Конечно.
0: Да, да, конечно. Да. Очень грустно. Очень вообще, очень грустим и переживаем за вас всех.
1: Наслаждаемся вместе.

0: Так, у нас тут бьюти-мастер Слугин Виктор подъехал. Эви, красная помада идет только белым. Кремовые оттенки смотрятся в 100 крат лучше. Виктор, пожалуйста, намалюйте себя красной помадой и пришлите мне себя. Хочу посмотреть, что белым действительно лучше. Мы сейчас сравним вашу фотографию, мою.
1: Ой, ты красава.
0: И кремовую тоже намалюйте. И вот давайте поуказывайте мне нравится, еще, знаешь, Виктор Слугин, что мне больше идет.
2: Мне вот очень нравится говорить не кремы, а кремы. Дело в том, что поколение Кашпировского, это не совсем я, но тем не менее я видел, как заряжаю, значит, кремы бабушки перед экранами и воду. Вот, ну если добавить токсичности, вот смотри, Кашпировский, он же потом продолжил вот эту свою историю с магией. И многие говорят, вот так и сяк, поколение Кашпировского или там МММ и прочие, Хопер Инвест, несли деньги, и они сейчас вот там типа страной рулят. И с другой стороны, ты смотришь сейчас на зумеров, которые отнесли вообще все, что можно, всяким пройдохам, типа там, я не знаю, которых сейчас в тюрьму сажают. А я за Шабудинова и тому подобное.
0: Нет, смешнее другое, что мы над этим смеемся, но при этом каждый второй делает карту желаний.
2: Карта желаний?
0: Ладно, бабки вот мы, ну мы же понимаем, мы же не будем мошенником, но карта желаний, потому что only positive vibes, только правильные мысли, манифестация.
2: Да, для мошенников все-таки нужен вхождение повыше чуть-чуть.
0: Конечно.
2: Там миллиончики надо относить. Носите, вот, а все остальное,
0: а ваши вот эти две сосиски в тесте и два мороженых, это я. Друзья, мы что-то не озвучили вам тему. Тема сегодня, естественно, токсичная, а когда не токсичная, в токсичный четверг. Мы сегодня обсуждаем бывших, а когда нет. Ну, это, ну так повелось, что вот токсичность равно бывшая.
2: Потому что нынешний отсутствует, да?
0: А ты давай вот, не надо, ты не видишь, женщина раздражена.
2: Женщина выглядит шикарно, ничего ты не раздражена. Она в образе, на самом деле, ребята, она сидит, кайфует, значит, там обсуждает, как переплавляет колечки.
0: Все, тихо. Короче, мы сегодня будем обсуждать подарки, которые вот вам подарили в отношениях, в замужестве, в женитьбе, в браке.
2: А потом приходят и говорят, верни обратно, а ты говоришь, нет, хрен тебе лысого, или же возвращаешь.
0: Да, да, вот эту дурость хочется обсудить. Дарья, вы возвращали подарки, может быть, при расставании швыряли.
2: Может быть,
0: друг
2: вам
0: друга
2: заявляли, что обязаны вернуть. Такое же тоже
0: давайте
2: не исключено.
0: Давайте, тетушка наша любимая в дачном сарафане Наталья Силина.
3: Так, простите. Ага. Я вспомнила. Один раз человек подарил мне компьютер.
0: Да, о, богато.
3: И потом при расставании
2: подожди,
3: треп...
2: компьютер, который вот прям, ну, ноутбук или...
3: Да, ноутбук.
0: А ты думал, вот этот пузатый,
2: да,
0: наверное.
2: Да, пузатый.
3: И, короче, говорит такой, типа, верни компьютер.
2: А
3: я говорю,
2: ему?
3: Я не открою подъезд. Говорю, давай верну. И я ему кинула его с 12 этажа.
0: Да, в бошку прям.
3: Нет, просто.
0: Жаль. Ну ты молодец, ну достойно.
3: Ну все, спасибо.
0: Ну достойно, достойно, слушай. Ну вообще надо было не отдавать, мне кажется. Или можно, знаешь, можно было продать, разменять всю сумму по монетке, по рублю, сложить мешок и вернуть ему.
3: Мне кажется, было красиво.
0: Ну это красиво,
2: было,
0: да.
2: Было эффектно.
0: Но это сериал.
3: Ну да. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Эвиленд на новом радио. Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Мистер Усишкин
0: здесь, да?
1: А что ты дразнишься?
0: Подожди, подожди.
1: А не, а что ты дразнишься?
0: Что ты кривляешься, да?
1: Я не кривляюсь.
0: Я думала, я тебя цитирую сейчас. Хочешь новости с потустороннего мира?
1: Давай.
0: Нет, это без спиритических сеансов потусторонний мир, потому что я зашел в одну из социальных сетей, в которой как будто бы кроме меня и Цукерберга никого не должно быть, но они там есть. И прочитал следующее. Пост от Юрия Лозы.
1: О, как.
0: Внимание. Далее прямая речь автора. Недавно после концерта ко мне подошел человек и сказал: «Здравствуйте, Юрий, вы мой любимый артист. Я вырос на ваших песнях. Вы должны мне помочь и дать денег».
1: Так.
0: Если честно, я даже растерялся. У меня есть мои фотографии, есть несколько компакт-дисков, но лишних купюр у меня нет. Я попытался обратить все в шутку, но по его реакции понял, что никаких шуток здесь нет. И что я оказался таким же жлобом, как все зажравшиеся звезды вонючей эстрады. Вот такая вот история.
1: А была бы земля круглая, он бы мог от него бегать, бегать, бегать, бегать по кругу, и его бы он и не догнал.
0: Ну, а покуда земля плоская, они раз и разошлись, как море корабли. Делов-то куча.
1: А может быть, он у зеркала стоял?
0: Что-то ты прям сейчас чересчур токсичная,
1: да?
0: Конечно.
1: Да, слишком.
0: А ну, вообще попросить денег у Юрия Лозы. Мне кажется, это очень эффектно было бы.
1: Да, супер. А у Юрия Лозы много концертов вообще этим летом?
0: Ну, я думаю, концерты у него присутствуют.
1: Может быть, нам устроить флешмоб, чтобы каждый, кто слышит,
0: я
1: сейчас
0: вообще, честно говоря,
1: на концерт?
0: Я вообще, не знаю, почему до сих пор не устроил. У меня есть хороший приятель.
1: Так.
0: Который развлекает себя следующим образом. Он покупает, нет-нет, билеты на мероприятия вроде как, вроде аншлага или артистов из аншлага. Ага. Приходит и пытается высидеть весь концерт.
1: А в этом что-то есть,
0: кстати. А в этом что-то есть, да.
1: В прошлом году очень много зумеров так делали. Был целый тренд в ТикТоке и в Рилсах. Походили на всякие аншлаги,
0: и
1: на Петросяна.
0: Поры, да?
1: И такие: ребята, на самом деле в этом что-то
0: вот
1: есть. Потому что это то, где зарождался стендап, по сути-то, и КВН. Поэтому на самом деле я бы, наверное, сходила. Почему я говорю «на самом деле» сегодня так часто?
0: На самом деле, потому что ты чувствуешь в себе юного зумера-блогера.
1: Ну, видимо, на самом деле, слов них... совсем.
0: Да.
1: Что мне, как должна начинаться утро, чтобы меня ничего не бесило? Ладно, я, кстати, хотела почитать сообщение относительно того, что бесит людей. Не по теме эфира, а просто что бесит.
0: Я потом почитал сообщение под вот этим вот самым постом Юрия Лозы.
1: Ага.
0: И они там на него напали, слушатели. Они говорят, что вы ведете
1: себя...
0: Лозу. На Юрия Лозу напали. Говорят, что вы себя не умеете вести вообще со слушателями. Когда люди подходили к вам за автографами, вы от них отворачивались и не принимали даже цветы, когда их несли на сцену.
1: А ты, казалось бы, добрейший человек.
0: Казалось бы, рок-звезда.
1: Ни разу ни про кого плохого слова не сказал.
0: Вот.
1: Ни разу не усомнился ни в чьих умственных способностях. Такой вежливый. Как же так? Непонятно. Слушайте, я не хочу читать ваше сообщение, потому что там сердечек, такое чувство, что никто не пришел на фан-встречу. Вы в пробках, вы на даче. Скачивайте все, что надо скачать, заходите, ставьте сердце. Мы зачем эти кружочки записываем в конце-то концов, а?
0: Не выключи себе микрофон.
1: Поучи меня еще.
0: Поучи жену щи варить.
1: Тихо-тихо.

0: into dust. All that I adore.
1: Совершенно летний суперхит на новом радио.
2: На маленьком плоту сквозь.
3: Ну ладно, ладно, я вижу, что твоя энергия против этой композиции, но тем не менее...
4: А в чем проблема? Почему?
3: Потому что зависло у меня что-то с техникой, понимаешь ли.
4: Вот, ну, давай сообщение тогда читать.
3: Давай с удовольствием обратимся. Вообще у меня вот эта песня почему-то навевает...
4: Пенсию.
3: Фильм. «Груз 200». Ну да ладно, не будем об этом. Токсичный четверг есть токсичный, но не это, да.
4: Так, я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем, возвращать подарки бывшим, возвращали или нет, что это было. Пока вы пишете, я почитаю сообщение просто по теме токсичного четверга, ведь в проброс вы можете делиться тем, что вас бесит. Значит, пишут: «Меня бесят тупые операторы поддержки Яндекс.Заправка. Пишу им, чтобы написали мне, сколько денег на балансе у моей компании. Они говорят, что эту цифру можно у ответственного узнать. А ответственный-то я, а я в личном кабинете информацию найти не могу. Я им пишу, а они тот одно и то же повторяют. Бесит. Дальше. Бесят клиенты, с которыми договаривались 2 недели назад, на сегодня, на встречу, утром. Только после моего звонка они мне говорят, что уже в отпуске, они на море, надо переносить встречу. А я что? А что? А я что?
3: Я что, вам шутка, что ли?»
4: Также Маруся пишет, что когда-то кольцо вернулось, сейчас думаю, что зря. Конечно, зря, нужно было в ломбард заложить и с подружками.
3: Вот, кстати, Дарья ей пишет: «Любовь любовью, а ломбард работает всегда».
4: Вот именно.
3: Я был как-то в ломбарде, я тебе вот что скажу. Не делал? То, чтобы я туда чего-то относил, мне просто стало любопытно по поводу ювелирки вообще.
4: Так.
3: И вот что-то меня отвело, потому что у меня есть вот этот вот предрассудок в голове, что покупать золото, которое кто-то носил, не очень круто, лишь по той причине, что человек не от хорошей жизни его туда, скорее всего, принес. Вот, например,
4: ну да.
3: В Дубаях она отдыхала, вот, с ней, значит, понимаешь ли, там были какие-то романтические приключения. Подарили, допустим, Тиффани там или Cartier, да, что-нибудь такое. И потом, чтобы вот это вот чувство, которое она испытала к человеку, не вести с собой всю жизнь, она вот этот подарок отнесла в ломбард от большого стресса.
4: Дедуль, вот. Я тебе так скажу. Вот если тебе Тиффани из Дубая пришлось купить в ломбарде, уж лучше так, чем от прабабки Нины, которая, не знаю, у нее была гангрена, она вместе с пальцем это кольцо принесла, чтобы ужин
3: приготовить. Или, например, еще я знаю, что коронки зубные тоже...

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Новое радио. You touch my tra-la-la.
15: Совершеннолетний суперхит на новом радио.

0: душ.
1: Ну что, довольна твоя душенька?
2: Да, спасибо.
1: Все окей.
3: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Я, значит, в... умерла.
1: В офиге нахожусь от произведения, которое только что прозвучало.
2: Не, короче, ты знаешь, что вот есть йогурт, где отдельно есть такой вот отсек с,
1: да, с шоколадом. Вареньем.
2: Ну, вот, либо с вареньем, либо с шоколадками, да, либо с шоколадными шариками. Все поняли, о чем я говорю? Как ты его ешь? Вот ты его купил, как ты будешь его есть?
1: Ну, типа, смиксовать эту историю?
2: Ну, да.
1: Ну, скорее всего, я это сделаю, да.
2: Ну, добавишь.
1: Добавлю.
2: Ну, то есть ты снимешь этикетку и вот так просто туда
1: сложу
2: засыпешь.
1: Сложу пополам, да. Угу.
2: Я сегодня узнала, что, оказывается, эта штука отрывается. Чтобы у тебя ничего не просыпалось мимо и не проливалось, оказывается, нужно вот этот отсек отдельный по контуру отодрать и нормально себе в йогурт
1: отодрать.
2: Залить.
1: Отодрать. Твоими устами это слово звучит очень эффектно.
2: Моими устами это звучит очень эффектно. Очень именно так.
1: Надень еще вот эту шапку-арту с бриллиантами и будет вообще круто.
2: И еще раз рассказать про то, как надо отодрать йогурт.
1: Да.
2: Ой. Короче, вот, друзья, дарю вам это открытие. Не говорите мне, что вы знали, я знаю, что вы
1: да
2: тоже как
1: Усишкин. Отдерешь еще, потому что много таких лайфхаков, так называемых, которые вот как будто бы не для, не знаю, не для людей предназначены. Нафига вообще такое придумали? Вон, сразу положите в эту баночку, и все будет чинно и благородно.
2: А мне, может быть, хочется самой поучаствовать в процессе создания нового вкуса.
1: Соответственно, доешь коровку, собираешь,
2: ну, не настолько, нет, не настолько, с ума это не сходим. Так, дальше, значит, я узнала, что в контейнерах с ягодами есть дырки для того, чтобы ты мыл ягоды прямо в контейнере. Не обязательно их перекладывать в тарелку и в дуршлаг.
1: Это как дуршлаг, да.
2: Как
1: это слово пишется? Дуршлаг.
2: Подожди, а как его правильно? Дуршлаг? Я его дуршлаг называю.
1: По-моему, он друршлаг.
2: Он друршлаг?
1: Да что-то
2: подожди.
1: Дуршлаг.
2: Дуршлаг. Он дуршлаг. Он дуршлаг вот. Или друшлаг? Друшлаг? Дурость какая-то.
1: Надо же двоим быть такими балбесами.
2: Не, подожди, друшлаг даже звучит странно. А есть еще, знаешь, вантус и квантус.
1: Дуршлаг.
2: Дуршлаг. То есть я была права, а ты говоришь друшлаг.
1: А я говорю духаст.
2: А вантус или квантус?
1: Вантус.
2: А кто говорит квантус? А вообще
1: это,
2: есть
1: наверное, физики какие-нибудь шуткуют.
2: Все, ребят, мы помолчим чуть-чуть.
1: Много Иванов, вантуса.

0: Спонсор ООО «СМ-клиника». Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом. УЗИ в другом месте. МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. «СМ-клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Друзья, пробки лютейшие, лютейшие. Но почему-то Яндекс нас утешает и рисует 7 баллов. Вот, пожалуйста, улица Мневники, проспект Маршала Жукова, живописный мост, северо-западный тоннель, Новорижское шоссе и так далее, и так далее, и так далее. Там на 2 часа очередь.
2: Новое радио.

0: 11 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.

0: Хочется выйти замуж только для того, чтобы у нас с мужем была дача, и мы бы вот сейчас тоже по пробкам поехали на дачу после работы.
1: Слышала бы ты себя 2 года назад? Вот эту вот свою цитату.
0: Я бы думала 2 года назад, что в 26-м году у меня будет муж и дача, и я бы поехала на дачу.
1: А ты когда маленькая была, у тебя какие были мысли, что вот к 20 я становлюсь рок-звездой?
0: Я думала, что в 21 год я уже буду
1: с Ди Каприо на яхте тусить.
0: Я буду очень известной, очень богатой и мамой.
1: 21?
0: Все. Да.

0: лет решил стать командиром воздушного судна, но для этого необходимо было получить специальную лицензию.
1: А как? Вот. Подожди.
0: Он ее подделал. Ты смотрел ее «Поймай меня, если сможешь»?
1: Да,
0: вот и он посмотрел этот фильм, значит, сделал это все как Фрэнк Эбигейл и, соответственно, стал зарабатывать все нормальные деньги и пилотировать Boeing 767, всякие трансатлантические полеты и командир воздушного судна, мое почтение.
1: Как это вскрылось?
0: Это вскрылось, когда начали проверять лицензии, вот уже в наши дни, и опаньки, то есть дяденьки до пенсии осталось совсем чуть чуть-чуть, да такой солидный, потому что у пилотов зарплата очень хорошая. Но вместо этого, что они сделают сейчас? Вот что вот, что
1: а
0: можно делать, когда чувак...
1: А нужно как-то перед
0: вот
1: полетами вот смотреть вот наличие лицензии у пилота? Вы, я как аэрофоб, постоянно придумываю себе новые приколы, как не бояться летать. Спасибо за то, что теперь будет еще одна заморочка. Просто чел, который летает без документов. Это вот меня посади, там же все равно все на автомате, там же кнопки одни.
0: Ну, не переживай. Вот видишь, вот просто, да, не было у человека документов, но зато...
1: Ну, слушай, с другой стороны, ни одной трагедии.
0: Да.
1: Поэтому, что мы... А сколько у нас людей реально сдавали на права?
0: А
1: все, конечно же.
0: Да.
1: Но при этом, мы же понимаем, ага.

0: Хочешь прочитать тебе два сообщения, которые абсолютно одинаковые, хоть и звучат чуть по-разному?
1: Да, пожалуйста.
0: Оба на русском языке.
1: У меня нет варианта сказать «нет».
0: Потому что «нет» — это «ха». Чей ответ? Поехали. Иван пишет. «В третьем классе мне нравилась одна девочка. Чтобы ее заинтересовать, я хотел показать ей, что уже взрослый и серьезный, поэтому на перемене ходил очень медленно и с хмурым взглядом. Учительница отвела меня в медпункт». Следующая история. «Я однажды решил быть весь день на работе на позитиве. Улыбаться коллегам, желать доброго дня.
1: Ага.
0: Ближе к обеду начальник в коридоре сказал, что если я еще раз приду пьяным на работу, уволит нафиг».
1: А что происходит? Ты открыл пикабу?
0: Ну,
1: анекдоты Майл?
0: А где я еще мог...
1: Дед, что это?
0: От Юрия Лозы прочитать пост, пожалуйста, из параллельной вселенной. И вот наткнулся вот на такой.
1: Это
0: тоже
1: реально
0: вот
1: какой-то, как будто Т-78,
0: а
1: это
0: знаешь,
1: такой
0: сайт, как Башорг?
1: Нет. Бог отвел.
0: Ребята,
1: что это?
0: Ребята, кто-нибудь знает, что такое Башорг? А, например, Удав.ком?
1: Нет.
0: Он закрылся вообще недавно.
1: Удав.ком, мне кажется, мы вообще не должны об этом говорить.
0: Пячка, вот это вот все.
1: Мне, ну, я 96-го года рождения.
0: Примерно так.
1: Мне 1801-го.
0: Привет, медведь.
1: Вот, вот, это... вот у тебя вот именно, да? Вот оно, вот я чувствую прям.
0: Ну, был пропитан несколько.
1: Что такое? Расскажи мне про удав. Удавка.
0: Ну, в общем, язык подонков придумали. Это значит, из Петербурга зарождение вот этого всего пошло. И там когда-то в интернет собирались люди, так сказать, умные. И они там весело хохпили. Вот, создавали свои языки и свои стили общения. И потом, соответственно, в миру, так сказать, вычисляли своих. Вот, ну а впоследствии уже на лепру все переехали и решили, да, что жить лепрозорий. Вот, и решили, что, на... что жить в онлайне очень даже весело, прекрасно и замечательно, и можно, ну, две личности в себе хранить. А сейчас все вообще переехали в интернет.
1: Мне кажется, между нами какая-то пропасть сейчас возникла.
0: С какой стати вообще?
1: Не так давно люди начали, люди зеленялы, изумеры понимать, что такое ЖЖ, и осознали, что это ЖЖ. Живой журнал, да, а не задняя точка.
0: А его уже бах и тоже запретили, нет? Или
1: я ж откуда знаю. Но на всякий случай осуждаю, конечно же, его.
0: Да.
1: Сидите в разрешенных. Вообще гуляйте. Какие соцсети? С ума сошли? Will you pat my back tomorrow if I break my back?

0: Друзья, сегодня токсичный четверг, мы делимся всем тем, что нас бесит, раздражает, не нравится, потому что я так решила. И помимо этого мы обсуждаем, возвращать подарки бывшим надо, не надо, вообще что делать, ла-ла-ла-ла-ла.
1: А я хотел рассказать, что российские мужчины скорее потратятся на автомобиль, чем на массаж простаты. Да, но не буду, потому что твоя...
0: Спасибо.
1: Хорошо.
0: Не надо.
1: Да, не буду.
0: Не
1: хорошо.
0: Надо.
1: Но это вот за счет статистику подвезли.
0: Не надо.
1: Не надо. Хорошо.
0: Пожалуйста. Я думаю, тебе нужно провести ревизию того,
1: что ты читаешь.
0: Но все-таки
1: новые диски на машину, они как-то, ну, их виднее, чем то, что массируют. Поэтому да,
0: понимаешь,
1: соглашусь.
0: Вот у меня экранное время часов 13. Я всегда сижу в интернете. Но
1: у меня часа
0: нет
1: 4.
0: Новостей о том, что у кого-то где-то что-то застряло, кто-то упал на стакан жопой, и что нужно массировать простату. Пожалуйста, проанализируй, что ты читаешь.
1: Проанализирую.
0: Тщательно и глубоко.
1: Да.
0: Так, значит, тему уже озвучила, все понятно. Ты меня сбил вообще.
1: Почему? Ты хотела прочитать сообщение на тему подарков бывших.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Хочешь, прочитай. Тут много всяких текстов.
0: Нет, тут вообще ничего нет.
1: Да. А вот я, например, вижу. Дырки в контейнере для ягод – это все фигня. Вот сама представь, сколько ягод ты сможешь помыть в этом контейнере? Да, наверное, ровно столько, сколько в нем и находится. Столько и помою.
0: Ладно, друзья, давайте обсудим грядущий отпуск. Значит,
1: я что про дырки-то начали? Мы тут вообще про массаж... Да, ладно, продолжай.
0: Обсудим грядущий отпуск. Значит, мы с подругой думаем, куда нам поехать отдыхать, и глаз упал на Черногорию. Никогда там не была.
1: Монтенегро.
0: Да, Монтенегро звучит куда прикольнее, чем Черногория. Черногория.
1: Как Монако где-то там неподалеку. Да,
0: да, ощущение сразу какого-то богатства. Хочется спину выкрыть.
1: А Черногория, это как будто ты там...
0: Как будто моя родина. Вот как будто там просто одни все чумазы ходят.
1: Уголь добывают.
0: И значит, я посмотрела уже несколько видосов на где только можно, и оказывается, это очень красивая страна. Я знаю, что... Теперь я знаю.
1: Карачаево-Черкесия тоже очень красивая, и не надо визу.
0: Ты не удивишься, в Черногорию тоже,
1: да,
0: не нужна
1: виза. Пока что не нужна, согласен. Но вот там евро нужно.
0: А ты знаешь, вот мы как-то обсуждали...
1: Потому что я там был.
0: И
1: в первом свадебном путешествии. Чепуха вообще.
0: Ты понимаешь, мы с тобой 2 недели назад, токсичный четверг, обсуждали вот про хорошие новости, как за тебя радуются. Я еще не начала рассказывать про свой грядущий отпуск. Ты мне уже... Там нужны евро. Вот мне там не... Я тебя спрашиваю.
1: Конечно.
0: Я тебя спросила, тебе понравилось Черногория?
1: Я именно
0: нет?
1: Как Юрий Лазар сдаю советы, потому
0: так
1: что я родился
0: никто не
1: в стране советов, я должен раздавать советы.
0: Просто. Вот дальше. Столько отзывов читала Черногория. Абхазия 2.0. Подумайте 100 раз, подруга. Ты там был? Вот ты там был,
1: но
0: Александр?
1: Отзывы-то просчитаны. А что, обязательно Михаилу Кругу надо было сидеть в тюрьме, чтобы такие песни проникновенные писать?
0: А вот если бы он посидел, он, может быть, еще лучше бы. Все, ну ладно, нет, на Кругу я не наезжаю.
2: Land. На новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь. Реклама.
2: Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике Афиши в Коломенском 20 июня.
3: Подробности пикникафиши.ру 0+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Лето начинается со скидок? Да, в аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
6: Куда вы бежите всей семьей?
7: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
6: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
8: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
9: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс», секретные звездные гости, «Лолита», Юрий Лоза, Татьяна Буланова, «Айова», Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, «Крем-сода», «Эй-Йола», Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чайково. Украин 13-333-5-0-363.
3: Новое радио.

0: хочется всегда.
1: Значит, Усишкин посмел вообще наехать на Черногорию. Тут же на защиту и на поддержку мне пришла Наташенька сильно, наш редактор главный.
2: Ну, есть, да, небольшое отличие. У Нателлы там имение, она там время проводит очень много. А когда у тебя куча бабок, тебе везде хорошо.
1: А вот. Ты-то тут при чем?
2: А я при том,
1: а
2: что
1: я... тут при чем?
2: Тоже верно. Так вот, я нашел свои, значит, ретро-архивы из поездок в Черногорию. И вот этот самый балканский быт описан аудиоально.
1: Я боюсь.
2: Хочешь ли послушать?
1: У меня нет выбора, ты сидишь за кнопками.
2: Да, поэтому, друзья, как, собственно, выглядит быт в Черногории? Сейчас небольшой отрывочек из документального турне.
3: Это моя хата. Заходи, пожалуйста. Он моя сосед, Нурсултан Тюлякбаев. Боль в моя дырка задница. Я делаю окно все из стекла, он тоже делает все из стекла. Я делаю камин, он тоже делает камин. Я закупаю радио, он не накопил. Радостно.
2: Вот примерно так все и происходит. Окна там отсутствуют в некоторых землянках. Питаются они подножным кормом, преимущественно туристов обдирают просто как липку.
1: Может быть, тебе нужно было усерднее работать, чтобы снять жилье, где есть окна, и питаться не подножным кормом,
2: я считаю,
1: а в нормальных
2: что
1: заведениях.
2: Всегда нужно самый низкий прайс тратить на проживание и, соответственно, таким образом...
1: А потом плеваться ядом, что тебе не понравилось.
2: Орел и решка, надо, собственно, выбирать партию без денег.
1: А тут же опять вопрос, а ты тут при чем?
2: Я и говорю, именно партия без денег — это мой выбор.
1: Я тебе так скажу, ты бесишься, потому что, скорее всего, у тебя не светит отпуск в ближайшие два месяца, так
2: точно. Ты абсолютно права, сегодня
1: еще
2: токсичный четверг.
1: Любая точка на карте для тебя покажется адом.
2: Даже Красногорск для меня сейчас был бы абсолютно шикарным видом проведения досуга.
1: Да, а если кто-то уезжает, то он автоматически дурак. Дурила картонная, лох цветочный,
2: да
1: деньги потратил.
2: Уезжать летом из Москвы, это просто надо быть каким-то...
1: Конечно, вот этот, потому, знаешь, этот чудесный город, плюс 35,
2: да.
1: Без возможности покупаться, и ты просто...
2: Плавишься на асфальте и получаешь удовольствие, пропитываясь столичным вайбом.
1: И купаешься только в собственном поту.
2: Что тоже очень даже неплохо.
1: Да.
2: Да.
1: Нет.
2: Так вот, на первом месте Санкт-Петербург, на втором Москва по туризму, а вот морские всякие побережья, вроде Адлера, далеко позади, на третьем. Соответственно...
1: Держи нас в курсе, пожалуйста. Мы тебе будем присылать фотки из отпуска, а ты нам...
2: Я вас всех заблокирую во всех социальных сетях, чтобы никого не видеть. Там еще и на лайки на мои можете не рассчитывать ни в коем случае, ни на один.

0: Ага, во-первых, мне написала Алена, что у меня лицо все чернее и чернее становится, хотя я должна сказать, что я лицом не загораю. Я в кепке хожу.
1: Может, ты еще и мажешь его чем-нибудь?
0: А, ну да, я начала мазать, потому что мне попался рилс про морщины. Я подумала, ладно, лицо и шею мы будем мазать SPF, а все остальное я плавлю под кокосовым маслом, естественно, всегда. Я люблю загорать.
1: Для усиления.
0: Я сегодня всего часик полежала, но мне кажется, я загорела.
1: Да?
0: Че ты молчишь?
1: Да.
0: Я загорела.
1: 100%.
0: Ребят, клянусь, загорела, потому что у меня есть след от купальника. Но я вам его пока не покажу. Он пока не настолько выразительный, чтобы показывать. Короче, сегодня токсичный четверг, мы обсуждаем, что бесит, и вот сообщение от Алены. Как стюардесса заявляю, меня бесит, когда пассажиры путают мусорку в туалете и суют бумажки и мусор в контейнер с чистыми полотенцами.
1: Да, и меня это бесит, как пользователя этими самыми чистыми полотенцами.
0: Ты захочешь туда засунуть, а там чье-то что-то.
1: Ну, ты хочешь мусор выкинуть, а там кто-то полотенец чистых напихал, а сейчас уже с ума спятили.
0: А, вообще. Я думала, ты на стороне Алены. Алена, если что, учитывайте. Дальше. Я ж мамки в самолете тоже бесят. Ты им томатный сок, пожалуйста, а они тебе подгузник ангелочка тянут. Не надо так делать.
1: А подожди, а что с этим подгузником делать?
0: Встать со своего места, сходить в туалет и выбросить.
1: Это правильно, но если ты это не можешь сделать из-за того, что...
0: По какой причине? А, подожди. А, ты же новый испеченный батя.
1: Да.
0: Какая турбулентность?
1: Турбулентность в самолетах бывает регулярно.
0: И что?
1: И вот ты в этой турбулентности, ребенок у тебя обделался от страха, а может быть даже и не ребенок, и ты передаешь подгузник, говоришь, вот, пожалуйста, удалите, вот и выбирай.
0: Но смотри, если она разносит еду в этот момент, значит, как таковой турбулентности не может быть. Они приостанавливают.
1: Все так. Я просто несу ересь, потому что я папочка.
0: А,
1: пусть и без
0: декрета. То есть ты будешь вот таким, да?
1: Я буду вообще всем в жбан давать, кто на какой-то крик там реагирует, понимаешь ли. Я буду хлопать больше всех и громче всех при посадке теперь.
0: То есть ты теперь вот это.
1: Конечно.
0: А если твое дитя?
1: Вне очереди, мне срочно разошлись все по сторонам разбежать. Да, я еще мечтаю стать дедом, чтобы ворчать вот просто прям вот как хочется по-настоящему, чтобы можно было забыть там, не знаю, подтянуть штанины и идти за молоком, и никто тебе вообще слова не скажет из-за того, что у тебя там, не знаю, один носок заправлен, точнее, брючина в носок завернута, и ты вот идешь так...
0: А мне кажется, ты таким дедом и будешь, если честно.
1: Конечно.
0: Ты только натурально это все описал, что как будто нет других вариантов, что будешь другим.
1: Я и дед такой, да. Или можно будет сидеть там, не знаю, вот в спортзале, я же, наверное, буду продолжать ходить.
0: 100%.
1: Да, и ты вот там вот стоишь, на одну лавку ногу поднял, полотенце долой, чтобы тело подышало.
0: Я
1: и
0: думаю,
1: в телефоне рылся там смотришь.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусских. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урих. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».
12: В
3: все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видите невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
14: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
15: Это просто хахашка распирает изнутри.
14: Кирилл Калинин в кадре.
15: Приколист и талант.
14: И в центре главных музыкальных событий.
15: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
14: все, что звучит на новом, теперь на экране.
15: Музыкальные скоростя.
14: Новый радиочарт.
16: Смотри каждую пятницу в 17:00
14: на Муз-ТВ.
15: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
17: 16+.

0: только 2 часа.
1: Ой, наконец-то все, я так рад.
2: Ребят. 3 дня выходных, но...
1: Слушайте, вот. Ну я, понимаете, я вообще топлю за то, что мы все трушные. Нас, вы думаете, по какому принципу вообще ведущих здесь собрали? По принципу, что все были настоящими, ничего себя не строили. А те, кто строили, переобулись. Да, Усишкин?
2: Как-то переобулись. Я продолжаю строить из себя. Да. Дорогие друзья, что... позвольте рассказать вам о дорожной обстановке и немножечко погодной информации.
1: Ну, я к тому, что было бы глупо сказать, что я не жду окончания рабочего дня, потому что впереди 3 дня выходных, что завтра в пятницу ты просыпаешь. Ну, ладно, я и так каждый день просыпаюсь, когда захочу, рано, так как у меня нет штор, я в 7 утра уже бодрствую.
2: А из-за того, что ты не употребляешь алкоголь, ты еще и просыпаешься в любой день недели.
1: Да, это правда, это правда. Хотя, на самом деле, я осуждаю алкоголь со всей силы, но как будто бы какая-нибудь летняя вечериночка должна случиться, потому что я даже в отпуске не злоупотребляю с этой историей. Это очень странно, мне как будто бы реально 78, хотя мне всего 30. Я еще не очень привыкла, но мне нравится эта цифра, но звучит уже тоже пенсионерски. Короче, я заказала сегодня новое постельное белье, очень красивое. Сейчас, значит, в планах у меня прийти домой, вкусно поужинать, сходить в генеральный душ, знаете, необычный, а когда ты все банки, которые у тебя все 74, ты вот так на себя намазываешь, потом надеваешь новую чистую пижаму, смотришь какой-нибудь фильмец, пьешь колу без сахара, и лежишь в кровати с новым постельным бельем, чистым. Круто. Я считаю, восторг. Дальше. Впереди выходные. Возможно, ко мне приедет мамулик потусить. Она мне сегодня звонит и говорит... Хотела отправить Васю Малинкина с папой в поход, но они вроде не хотят. Но я хотела их отправить, чтобы свалить с тобой потусить. Я говорю, мам, ты можешь себе позволить сказать, что я просто поехала тусить с дочерью в Москву. Поэтому, если она приедет, у нас будут вообще классные такие подружинские выходные с папиной картой. Ну, одни плюсы, ребят, одни плюсы. В общем, я желаю вам всем крутейших выходных.
2: А папе-то в походе что там надо? Гитару, да, шпротов, баночку и все.
1: И нервы, потому что у Васи Малинкина переходный возраст. Остальное как бы приложится. Мы сегодня обсуждали там что-то про бывших. Давайте, ну, этот бывший, пусть они будут бывшими. Я вам напоминаю, если вам очень хочется с ними сойтись, сойдитесь для того, чтобы убедиться, что, ну, увы и ах. Но бывают исключения, но про них мы не будем. Они сами на свои вот эти сопливые истории расскажут. Я желаю вам крутейших выходных, ярких, насыщенных. Все-таки сейчас, летом, я призываю вас к тому, чтобы вы не сидели дома. Гуляйте, наслаждайтесь летом, наслаждайтесь вместе с друзьями. Лето пролетит за 2.5 секунды. Давайте там ваши белые тельца нужно немножечко подрумянить, чтобы на фоне меня хоть как-то, да, более-менее смотреться загорело.
2: У меня не получится, я зеленый вообще всегда.
1: Вот, поэтому все, я... Я не пролью колу на новое постельное белье. Целую вправо и влево, всех-всех на себя, как мышь в нос. До понедельника. Thank you.

0: Диви-ленд на новом радио. Жаль, что только два часа.
1: Спонсор ООО «СМ Клиника». Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом. УЗИ в другом месте. МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нам тут написали, что рассказы о дорожной обстановке довольно-таки нелепо звучат, потому что пробок много, а маршрут у тебя один. Так вот, я просто скажу, что пробки 5 баллов, друзья, держимся. Погода тоже на пятерочку, но по ощущениям как на 10. Жарко, жарко, жарко. Завтра обещают дождь. Как говорится, хоть пыль прибьет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: В гостях у меня певица Юля Савичева.
3: Привет.
0: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
3: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком. Иногда это бывает матом.
0: Должна была показать ребенка, была на обложке, и вы очень долго время отказывались и не показывали.
3: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
0: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
3: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Привет, это Олег ЛСП, я жду вас на пикнике «Афиши» в Коломенском 20 июня.
5: Подробности пикник-афиши.ру 0+.
6: Лето начинается со скидок? Да, в аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
7: Куда вы бежите всей семьей?
8: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
7: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
9: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Винтаж на новом радио, а Малахити исполнили вот так вот внезапно, да, решили этот камень как-то в произведение окунуть. А между тем, ювелирочка — это хорошо, посуда — это тоже симпатично. А вот, например, в царской России мыслили помасштабнее. Вот, например, для облицовки колонн Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге было использовано 20 тонн малахита. Как вариант, где-нибудь в тех краях можно и клип на эту песню снять. Вот, ну да ладно. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Новое радио.

Кстати, не говори ни слова, это и ко мне относится, потому что в обозримой перспективе планирую помалгивать, ибо за пульт у нас виртуально встает М. Хаслер со своим регулярным миксом, без которого не наступают никогда выходные. Уж тем более летние выходные, и да, пусть и четверг, но я думаю, никто не будет против. Через 10 минут М. Хаслер со своим регулярным сетом. А сейчас я расскажу о том, что пробки в городе, конечно. Хотя, слушай, вот прямо вот в городе еще где-то там более-менее куда ни шло. Но если мы исключим маршала Жукова, там живописный мост, северо-западный тоннель и так далее. А вот в направлении области знаем, куда вы едете. Наслаждаетесь закатиком таким прям пастельных тонов. А потом, наверное, несмотря на диету, будете наслаждаться чем-то другим. Отличного вечера.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Новое радио. Припачи. By DJ M.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Хаслер, только что, спасибо. Бодрейший аккомпанемент для вечера. Надеюсь, ты его слушал в наиприятнейшей обстановке, а не где-то там, вот я не понимаю, на смене закручиваю какой-то там очередной большой винт. В Москве жаркая жара, завтра к ней же обещают немножечко дождичка. Может, сегодня тоже чуть-чуть перепадет. Вот, но, как говорится, хоть пыль прибьет. Отличного вечера.

0: 22 часа в Москве.
1: Новое радио.
0: Не знаю, в какой фазе твои выходные начались и не светят. Это, кстати, мой вариант. Ничего из вышеперечисленного не отменяет отличного вечера. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек. Ты за все остальное. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
2: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
2: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
2: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Есть ощущение, что группа «Серебро» отвечает на вопрос, будут ли у меня праздничные выходные. Не будут, не будут. И не печались по этому поводу ни разу. Ну, кому вообще летом нужны выходные, ей-богу, да еще и трехдневные? Что-то не работает внушение, самовнушение. Не работает что-то. Данил Михайлов отвечал за саундтрек вечера на новом радио. Завтра буду этим же заниматься весь день. Ну, а сейчас ушел и скатертью. И в сторону иных ЖСК уплотнения присутствуют, но вряд ли они ощутимо способны испортить твой вечер. Погода воистину летняя, завтра днем около 30 с плюсом, по ощущениям, как парная у дедушки в деревне. Кстати, дождь тоже предсказывают. Вот, температура воды, ладно, вот об этом мы не будем. Красивого вечера тебе.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Слушай новое радио прямо в телеге.
2: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
2: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

I like it when you take control.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

Спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Новое радио. Новое на новом.
3: Всем привет. Это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

yeah. Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Авторадио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
1: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
0: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
1: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
0: Проспект Котельникова, 37А. Строение 1, 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
1: Хочешь?